Скажите, опять все те, кто носил на руках. Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи – так называлось объединение молодых людей с одинаковыми интересами и целями. Оно было создано в 1918 году по инициативе Ленина и стало одной из самых весомых организаций в Советском Союзе. Комсомол был строго иерархической организацией. Он состоял из множества различных отраслей и структур, от местных отделений до Центрального комитета. Деятельность ВЛКСМ была направлена на духовное и физическое развитие молодежи. Главная цель – вовлечение подрастающего поколения в активную политическую и общественную деятельность, пропаганда коммунистических идей и привлечение молодежи к строительству социализма.
0: Олдскулы свело.
2: В ряды комсомольцев принимали парней и девушек от 14 до 28 лет. До этого они должны были побывать в рядах октябрят с 7 до 9 и пионеров с 9 до 14. Кандидатуру каждого пионера рассматривали в индивидуальном порядке. В идеале он должен был предоставить рекомендации опытных комсомольцев или членов партии. Заявления принимали в школьной комсомольской организации, а затем ребятам предстояло пройти собеседование с комсоргом, достойно пересказать значимые места из устава ВЛКСМ, ответить на вопросы о комсомоле и партии, перечислить важные даты, а также ордена, которые когда-либо получала организация. Сейчас комсомол является темой для исследований и дискуссий. Хоть эта организация и перестала существовать в 1991 году, но ее влияние на общество и культуру продолжает оставаться значительным. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Улучшение краины.

22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
0: Техно-джунгли.
1: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Только 3 дня с 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте 7карат.бай.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил военные учения накануне и пообщался с расчетом пусковой установки. Также глава государства рассказал о развитии ракетостроения и о самом передовом оружии.
4: Это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, это, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». В этом все могли наблюдать, ничего не прятали. Поэтому я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
3: К другим новостям. 20-й юбилейный экономический Гомельский форум проходит в регионе. Он посвящен развитию промышленности, экспорта, инноваций, инвестиций, малого и среднего бизнеса и туризма. Одной из ключевых площадок мероприятия стал Дворец культуры Гомсельмаш, где состоялась стратегическая сессия «Агропромышленный комплекс». Генеральный конструктор предприятия Сергей Кузьменков представил новые разработки сельскохозяйственной техники, призванные повысить эффективность работ и снизить ресурсозатраты. Еще одна информация напоследок. В Минске спасатели помогли маленькой девочке. Ее голова застряла в металлическом ограждении на улице Якубова. Работники МЧС оперативно прибыли к месту происшествия и с помощью гидравлического инструмента освободили ребенка. И к новостям партнера. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 50% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами и фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: «Гомель-ФМ» — это радио.
6: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио — это звук.
7: Доброе утро, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
8: И стань частью нашей команды.
9: Новости искусственного интеллекта.
10: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
11: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
10: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
11: И где бы ты ни находился, мы будем вместе. Включай радио «Гомель FM».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. А времени 7:09 в студии. Артем Аникин. Вау.
5: Я вернулся.
4: Ты вернулся.
5: Признайся, скучал?
4: Ну как скучал? Не досыпал, не доедал.
5: Я просыпался утром, включить радио и послушать, что ж ты про меня будешь такого говорить?
4: Так это ты скучал?
5: Хвалил. Молодец, хвалил. И, ну, просыпаться рано приходилось. Там с утра до вечера были с детьми, с 7 утра и до 22-23 вечера постоянно на свежем воздухе с ними. Интересное время провели. Занимательно.
4: Футбола было выше крыши.
5: И футбола, и прочих развлекух, там и бассейны тоже с ними, и квизы различные, и прочие мероприятия, и просмотры или финала Лиги Европы тоже совместно с ними. И пришлось откомментировать два финала, они были в восторге и в шоке, что такое, оказывается, возможно для них. Это все было вот сделано под Минском. Хороший санаторий.
4: Понятно. Ну, и не только санаторий, и организаторы, наверное, тоже постарались.
5: Тяжело было, но да, мы молодцы.
4: Вот, молодцы все. Значит, про спорт мы поговорим.
5: Да.
4: Там много чего есть рассказать.
5: Да.
4: Вот, позавтракаем, как всегда, погода. Ну и много чего еще. Гости у нас будет потом. И розыгрыш будет. Слушай, давай все по порядку. Давай сначала о музыке этого часа. Начнем с Pussycat Dolls Club Song. Еще одна группа из прошлого, Rolling Stone, Mess It Up. Люся Чеботина появится. Welcome to Moscow. Baby Rexha, Satellite. И замечательная парочка, Женя Трофимов и «Комнат культуры» с композицией «Отпускаю». Наше прошлое лето. Ну, начнем с «Pussycat Dolls Club Song». Кстати, новая песня. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: beautyclub.by.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Пятница. Твои тут завтраки интересные были присланы.
2: Оценил?
1: Завтрак шахтера. Такое, ты куда ты меня... Ты сам уехал и решил мне такие завтраки.
2: Я решил это. Я же был в санатории. Ну, считается.
1: Давай хвастаться, перестанешь уже.
2: Нет, слушай, суть не в том. И нас же там кормили.
1: Да ну?
2: И я решил тебе рассказать, вспомнить твое советское детство.
1: Давай.
2: Завтраки, обеды в детском саду.
1: О.
2: На завтрак. Основное блюдо.
1: А что-то поменялось, мне интересно.
2: Сейчас, давай смотреть.
1: Давай.
2: По версии ИИ, это же
1: давай,
2: важно.
1: Ну, ИИ.
2: Молочные каши. Манная, овсяная, да. Рисовая, с тыквой или пшенная?
1: С тыквой не помню. Пшенку помню, не любил. Пшенку, манку любил.
2: Знаменитый пышный столовский омлет.
1: Да.
2: Это шикарная вещь.
1: О, это... Да. Я говорил, дома приходил, мама, хочу вот такое. Она говорит, я не умею это готовить, там на воде, фу.
2: А нам давали.
1: А вам давали?
2: Да, это, кстати, вкусная вещь. Творожная запеканка с изюмом.
1: Или... Вот с изюмом ел, без это, изюма.
2: Да, или со сгущенкой.
1: Ага.
2: Кусок пшеничного хлеба со сливочным маслом.
1: Фу, сливочное масло вообще.
2: Какао
1: нет.
2: На молоке, чай с молоком, да. Или кофейный напиток.
1: Да.
2: Нормально, оцени. Обед. Салат из тертой моркови.
1: Что-то было.
2: Салат из свеклы с растительным маслом.
1: Да, точно.
2: Или было. Кусочек зеленого огурца.
1: Ну, и такое.
2: Овощной суп, щи из свежей капусты,
1: вот
2: борщ.
1: Вот щи я любил.
2: Борщ был вкусный всегда почему-то.
1: Нет, там много чего вкусного было.
2: Гороховый суп с гренками. Это, кстати, откуда, да?
1: Гренки?
2: Рассольник или молочный суп с вермишелью.
1: А, гренки, кусочки вот эти.
2: Да.
1: Что-то я...
2: Мясные или рыбные котлеты на второе, тефтели с подливой, рыбное или куриное филе. Суфле,
1: вот гуляш. Рыбу я не любил, но вот это вот, которое делали в детском саду, вот я обожал.
2: Да.
1: Я без костей была,
2: да.
1: То есть отламывалась.
2: Я не знаю как, я тоже рыбу не люблю, а слово
1: типа самый дешевый, там, мента или что-то.
2: Наверное, но как-то они делают ее. Гарнир, картофельное пюре, гречка, макароны или тушеная капуста.
1: Пюрешка.
2: А компот, и нам все тоже давали, из сухофруктов.
1: Конечно.
2: Или лимонный напиток.
1: Или да, вот это лимонный по праздникам был.
2: Это
1: да?
2: Было вкусно.
1: А, вкусняха, слушай.
2: Я на 3 дня вернулся вот в это все вкусное.
1: Да?
2: Да.
1: Чувствовать тебя вот.
2: Ты и уже не рад, что я вернулся?
1: Карлом Марксом пахнет.

0: Моя реклама.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.бай.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Far beyond region. 'Tis the season for...

0: it again. But you thought you was gonna get with me.
1: Ну и погода.
2: Да, она у нас была когда-то...
1: Разная.
2: Холодная.
1: Холодная какая?
2: Самая низкая 22 мая температура у нас была в Гомеле в 1980-м. Хороший год, но температура была ровно 0.
1: Ровно 0. Я вчера вам рассказывал, было вообще минус 2. Вот это уже, да, нехорошо. Сегодня, 22 мая, в Гомеле области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Переходим к дорожной обстановке и...
2: Твой район тебе и сообщать.
1: Белица, да. На мосту, который путепровод, не через Соша, а от жирокомбината, там авария, показывает нам карта, и сейчас там накапливается уже очень много машин. Так что, если вы хотите через мостики поехать в центр города, то лучше по объездной. Все-таки там на Богдана Хмельницкого норм.
2: Там есть, слава богу, как объехать, но и там, я думаю, тоже скопится.
1: Ну, если вам куда-то нужно срочно, потому что на мосту аварии они очень такие...
2: Неприятные.
1: Неприятные, да. В плане того, что скапливается, да, много машин. Сейчас начинают только, ну,
2: да, если там что-то... На Моховом переезде поезд проехал только что, но уже плюс-минус рассасывается. Там пробочка, все в порядке. Можно будет ехать спокойно уже.
1: Да. Туда. Кстати, вот Богдана Хмельницкого, если ехать в сторону Никольского переезда, там вот тоже от улицы Петровского уже смотрю.
2: Да, собирается.
1: Собирается народ. Надеюсь, там ничего такого особого не произошло.
2: Ну, постоять еще немножко надо будет на Бочкина, Владимирова и между 8-й Нагородней. Вот да. Там, вот там тоже постоять придется. Ну, а до Сосновой все в порядке. Торговое кольцо в порядке.
1: И вроде бы норм, все хорошо. В этом плане все хорошо. Только из Белицы знаете, что через мосты сейчас, если вам куда-то быстро надо, наверное, лучше по...
2: Не, ну можно обычно через мост аккуратненько, а можно же там же вправо уйти и...
1: Так вправо сейчас уйти не получится, в том-то и дело, что...
2: Не, ну если ты... Ну да, я вижу.
1: Еще проскочив, то и право, как говорится. Ну, если кто-то проедет, аккуратнее там, не торопитесь, чтобы не было, как недавно было же. Видимо, одну аварию пока ждали ДТП, лезли и вторую сделали, да.
2: И все, и не проехать.
1: Там и авария-то 100% была, там стукнулись бамперами условно, да, но...
2: Имеем, что имеем.
1: Да. Никуда не торопимся, везде успеваем, слушаем 50-50 Barbie Dreams.

0: У нас рекламируются все.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу. Отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305/76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: А можно я спортивную новость
4: прочитаю? Давай, не терпится тебе.
3: Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии.
4: Да.
3: Выиграл первый свой официальный трофей с Аль-Насром и первый клубный титул за последние 5 лет. Причем мне что нравится, результативность у него за 3,5 года в этой 41 годик нападающему, то есть это уже пенсионер в футболе.
4: Это факт, да.
3: Но в Саудовской Аравии он набрал в Про-лиге 102 плюс 19, то есть 102 мяча забил, 19 пасов. И 123-24 за Аль-Наср. Представляешь, он забивает, наверное, по 2 мяча в каждом матче, а то
4: факт.
3: И по 3.
4: Не, ну слушай, там уровень не... Давай скажем честно.
3: Запустили бульдозер в песочницу.
4: Да. Приедет он к нам, уровень нашего футбола постепенно бы вырос, но он бы, конечно, выделялся. Тут не поспоришь. А кто еще выделился? Ну, Локомотив обыграл таки Акбарс.
3: А я знал. Я специально за него не болел.
4: Что за Акбарс?
3: Нет, я за Акбарс болел. Я когда болею в спорте за кого-то, они проигрывают. Поэтому я специально болею за кого-то, чтобы они проиграли.
4: Очень интересный был последний матч. Кто не смотрел, пересмотрите. Конечно, замечательная была игра. Но порадуемся и хватит. Дальше. Пляжный футбол. Ну, то, что наша сборная Беларуси дважды уже обыграла. Они сначала турков, потом чехов. Прекрасно, это Евролига. Вот, так еще и нашего тренера Николаса Альварадо признали лучшим тренером мира 2025 года в пляжном футболе. Вот буквально позавчера и вручили награду.
3: Как наши турков обыграют? У турков же больше пляжей.
4: А чехов?
3: А Чехов был хороший писатель. Антон Павлович, а Чехов.
4: Достойно. Ну вот Альварадо у нас молодец, лучший тренер. Ну, заслуженно, даже вторыми стали.
3: Заслуженный тренер Беларуси.
4: Нет, Беларуси тоже, я думаю.
3: Народный, значит.
4: Народный, легко. Ну и завершим тем, что гомельский БЧ стал вторым участником полуфинальной стадии чемпионата Беларуси по мини-футболу. Ждем еще ВРЗ. У них будет третий матч 23 мая. Завтра уже состоится в Бресте против Меркурия. Победим, будет две гомельские команды в топ-4. Было бы хорошо.
3: Было бы хорошо. Я не буду болеть, чтобы не сглазить.
4: Болей за Меркурий.
3: За Меркурий. За Венеру буду.

0: Реклама на радио.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы.
1: И совсем немножко остается до завтра.
2: А что у нас завтра?
1: А завтра у нас сожский полумарафон.
2: Точно, а я и забыл.
1: Ты не можешь забыть, ты завтра будешь там развлекать
2: людей.
1: Ну
2: вот ты напомнил, придется идти развлекать.
1: Придется. Саня Смирновой будет. Ребят, завтра сожский полумарафон. Это вечером, да? Часиков вы во сколько?
2: 22, по-моему, стартует.
1: 22, да?
2: Но лучше прийти пораньше.
1: Там семейные будут еще до
2: забеги,
1: этого.
2: Забеги, да.
1: Но наши ребята будут вот в это время развлекать народ. Подарки от нашего радио, наших партнеров. Теперь о них. Фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина 57, Царикова 20/3, Головатского 136.
2: Еще один наш партнер — кафе «Драник». Место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» — просто по-домашнему вкусно. Гомель, улица Пушкина, 14.
1: Цветы от jasminka.by. Доставка цветов по Гомелю и области — jasminka.by. Сухие цветы, эксклюзивные предложения, индивидуальный подход. jasminka.by работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 – это ZIP, и Быховская 112 – Green.
2: А также наш партнер — доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз – вкусно, два – быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
1: Ну и вот уже Аня Смирнова, твоя завтрашняя напарница и сегодняшний наш новостник. Да?
3: Да, и снова я. Доброе утро, ребятки.
1: С чем прибежала ты к нам?
3: Прибежала.
2: Ну, она готовится к марафону, поэтому заранее тренируется, чтобы, знаешь, говорит: ребят, я с вами, проходит 2 метра, давайте без меня.
1: Это же полумарафон.
3: Ну, не настолько. Хотя, ну, можно сказать, моя семья будет на марафоне представлена. Похвасталась немножко.
2: Моя семья.
3: А расскажу я вам о том, что президент посетил накануне военные учения. Вот даже послушаем, что он там сказал журналистам. Расскажу о том, что накануне, кстати, у нас губернатор провел встречу с министром спорта. Расскажу немножко про женскую коалицию, представленную на экономическом форуме гомельском. Знаете же, что проходит?
1: Коалиция женская?
3: Ну, так, это я уже вас преувеличила.
1: Коалиция бизнес-вумен, прям захотелось попасть на форум.
3: Вот сходил бы, между прочим.
1: Ну,
3: и я думаю, ты можешь.
1: Я могу.
3: Вот, ну и закончим все это дело милейшей новостью о косуле, которая плавала в Минском районе. Вот так вот. Я теперь знаю, вот, как я плаваю.
1: Даже косуля плавает, а я еще не купался. Но это в следующем часе узнаем.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил военные учения и пообщался с расчетом пусковой установки. Также в беседе с журналистами глава государства пояснил всем, кто переживает из-за учений, почему беситься не надо.
4: Вот еще до начала учения реакция Запада была такая крайне нервная, можно даже сказать, какая-то ядерная истерия с их стороны началась. Но вот какой был наш истинный посыл?
5: Вы знаете, то, что у них там нервная реакция, мы это видим. Вот министр обороны мне доложил о летательных аппаратах, самолетах, которые баражируют вдоль наших границ войск НАТО, и которые внимательнейшим образом наблюдают, что же происходит в Республике Беларусь. Мы также наблюдаем за своими соседями, за теми странами, ну, на ту глубину, которую мы можем сегодня наблюдать, а эта глубина приличная. Здесь есть и средства обнаружения и наблюдения солидные, самые передовые, задействованные с Российской Федерации. Поэтому мы тоже видим, что там происходило. Поэтому эта истерия их понятна, но напрасно. Напрасно, я же говорю, каждый квартал по элементам отдельным мы проводим подобное учение. Поэтому беситься не надо. Ну, наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться. Но чтобы уметь пользоваться в совершенстве, мы и совершенствуемся, проводим эти учения. Такие учения все проводят, в том числе ядерные державы, которые имеют на вооружении ядерное оружие. Но в противном случае, зачем это оружие, если им не уметь пользоваться? Чтобы уметь, надо тренироваться. Все очень просто. Завтра все успокоится и вернется на круги своя. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Ну а с нашей стороны что нового для вас? Ничего. Я больше того говорил, мы готовимся к войне. Не будет этой войны, ну и слава Богу, что ее не будет. Мы не хотим этой войны. Но мы помним уроки 39-41 года. Вы помните, что аж до Москвы фашисты дошли. Почему? Потому что одни верили, что война начнется, а другие сомневались. Думали, что это дезинформация. Поэтому на всякий случай мы готовимся по полной программе. Ну, а уже будет война или нет, это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Тихо, спокойно, красивая, зеленая страна, как вы видите. Мы готовы и дальше так жить. Но если будет осуществлена агрессия, ну, вы же понимаете, мы мужики, и сегодня уже трудно сказать, что и нельзя сказать, что наша армия мужская. Очень много женщин служит, военнослужащих. Вот те, кто служит, они должны первыми стать на защиту того, что мы сегодня имеем. Защитить наших женщин, любимых, детей, внуков и нашу страну, такую зеленую и красивую. Поэтому никому не угрожаем, ни в коем случае. Но если не дай бог, мы церемониться не будем.
3: К другим новостям. Председатель облсполкома Иван Крупко накануне провел встречу с министром спорта Сергеем Ковальчуком. Руководители обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры на Гомельщине, а также популяризации здорового образа жизни в подростковой среде. Одной из ключевых тем встречи стала подготовка и проведение в юго-восточном регионе республиканского фестиваля в итоге, который пройдет в Светлогорске с 4 по 6 июня. В рамках 20-го Гомельского экономического форума на фабрике «Спартак» и заводе «Радомир» прошла стратегическая сессия «Женщины в бизнесе». Встреча объединила представительниц прекрасной половины человечества, стоящих во главе разнопланового бизнеса – от микроорганизаций до крупных предприятий. Участницы ознакомились с производственными процессами предприятий, обменялись опытом и рассказали о достижении своих. Еще одна информация напоследок. Видео с плывущей косулей из Пинского района набирает популярность в соцсетях. На кадрах видно, как копытная уверенно держится на воде и быстро гребет вперед. Комментаторы отметили, что на Олимпиаду по плаванию такое отправлять нужно. И можно теперь всем говорить, что у меня техника плавания – стиль косули. И к новостям партнеров. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44. И еще оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
1: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 8:10. Продолжаем разговор. Артем Аникин в студии.
5: И, конечно же, Константин Комко.
4: И да. Продолжим читать наших партнеров. Завтра сожский полумарафон. Будут подарки, розыгрыши. В общем, будет все будет. Отлично.
5: У нас будет все, что мы хотим.
4: И у вас тоже, если будете участвовать. Следующий наш партнер – это…
5: Ресторан «Пряности и радости». Ресторан «Пряности и радости» – это самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Гомель, улица Космонавтов, 6, телефон, код 29-80-70-330.
4: Еще один наш партнер – торговый центр «Мебельный квартал». Это торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь – 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Гомель, Барыкина, 155.
5: А также с нами медицинский центр «Белсона». Консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by.
4: И еще один партнер – компания «Санит». Это белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – стандарт качественного сна. Ну а мы не спим. У нас вот-вот должен стартовать наш розыгрыш в Телеграм нашем канале «Гомель», нижнее подчеркивание, FM.
5: Да, мы ждем его. Ну и, соответственно, и вы тоже.
4: Заходите. Подписывайтесь, там условия есть. Нажимайте кнопочку «Участвовать» и все. На чиле, на расслабоне ждете результатов. Как только появится, сразу же участвуйте. В принципе, рандомайзер сам выберет победителя.
5: Довольно-таки просто.
4: И билетики на мюзикл-шоу.
5: О, мюзикл.
4: Мюзикл-шоу, да, про него еще будем рассказывать. А пока о музыке этого часа. Между нами. Появится Джуни сначала у нас с композицией «Эйфория». Также будет Кайго, «Save My Love». Пол Рассел, «High Maintenance». Группа «Виндаж», «Малахит». А также Боб Синдлер, «I Can't Wait». Ну, начнем с «Эйфории» в исполнении Джуни. Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: По 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Умеет у нас просыпаться все, а кто не просыпается, мы, конечно же, дойдем и разбудим.
2: Растолкаем. Сегодня что можно отметить? День винегрета.
1: О, вау, класс.
2: Вау, вкусняха.
1: Винегрет – шикарная
2: винегрет
1: вещь.
2: И оливье. Вот это вот, по-моему, самое два важных.
1: Залог. Если вы хотите закадрить Костю, винегрет и оливье.
2: Ну, еще кое-чего.
1: Но это нюансы.
2: Картохи.
1: Картохи,
2: конечно. Без картохи, так себе, и мясо. Ну и, короче,
1: давай,
2: ладно,
1: все, тихо.
2: Весь прайс выкачу. День Шерлока Холмса также сегодня отмечается.
1: Какой правильный Шерлок Холмс?
2: Правильный?
1: Да. Есть, ну, у тебя правильный Шерлок Холмс?
2: Нет, правильных. Самый правильный он был, по-моему, Гая Ричи по возрасту и по вот этому.
1: Это всему. По возрасту. А тебе какой милее?
2: Конечно же, Ливанов.
1: Конечно же,
2: советский. Там тут даже согласен. Англичане сказали, что это лучший Шерлок Холмс. День основания Третьяковской галереи сегодня. Хотя он сегодня ночь в музеях начинается.
1: Да.
2: У нас там розыгрыши были, да. День рождения тюбика для зубной пасты. Вот это идеальная штука, которая вот прям...
1: Прям что?
2: Она прям вошла в индустрию. Теперь не только зубная паста в тюбиках, но и много чего еще.
1: Это факт.
2: День суши и роллов. Вот это винегрет, который я не люблю.
1: Ты не любишь суши?
2: Ни суши, ни роллы нет. Я не понимаю этой еды и вообще. День богатырского посвиста. Умеешь ли богатырски свистеть?
1: Нет. Я даже не знаю, как это, если честно.
2: День рождения технологии Ethernet.
1: О, это моя, тема.
2: Международный день биологического разнообразия. Всемирный день Гота также сегодня. Если они нас слышат, если они остались.
1: Одного Гота какого-то конкретного?
2: Какого последнего?
1: Эдгар Аллана По?
2: Нет, сегодня пересмотрю Ворона. О, с Брэндоном Ли.
1: Эдгар Аллан По.
2: Не Эдгар Аллан По, а тот, который Ворон, боевичок с сыном Брэндона
1: Ли. А, ты
2: это
1: хочешь?
2: Да, это считается самый готический фильм из всех. День Пакмана и много чего в разных странах еще отмечается. В общем, заходите, отмечайте.
1: К нам на огонек.
2: Всех поздравляем.
3: Беларусь.

0: Твоя реклама.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: На что по жаре?
2: Вот жара была хорошо. Самая высокая температура в Гомеле 22 мая была в 2007 году. Плюс 32.
1: О, пока ловим то, что есть, на следующей неделе похолодание. Сразу предупреждаю, чтобы не удивлялись. Сегодня, 22 мая, в Гомеле области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от 22 до 27, со знаком плюс, естественно. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы.
1: Мы тут с Артемом сейчас за эфиром обсуждали супергероев.
2: Да, было такое.
1: И, в частности, Бэтмена в исполнении, прости господи, Паттинсона, Роберта. Вот, так вот, о супергероях.
2: Давай.
1: Вчера новость такая была, появилась. Она серьезная, на самом деле. Россиянин Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который взошел на вершину Эвереста на одних руках. У парня нет ног. В 2015-м была трагедия, он остался без ног и не опустил, как говорится, руки. А вот в прямом смысле слова, во всех смыслах слова, продолжил жить. Я бы так не смог вообще.
2: Здорово,
1: сразу.
2: Мужчина, если честно.
1: Вот. И вот, мало того, на Эверест там, как говорится, здоровый человек полностью. Не все доходят, мягко скажем. А тут, я прям не знаю. Вот он написал у себя: посвящая это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит, этим поступком просто хочу сказать одно. Пока у вас теплится жизнь, боритесь.
2: Ну, нет, кстати, ты правильно написал. И он себе нашел цель, ради которой стоит не опускать руки, а ради которой стоит дальше жить и идти. И он к ней дошел. Красавец мужчина. Прям... И его пример очень даже правильный.
1: Вот это прям, да. Вот это супергерой. Про таких вот... Почему про таких кино не снимают?
2: Кассу не соберет. Какие туда спецэффекты поставишь? Никаких.
1: Ну да, действительно. Ни суперсилы тебе, ни...
2: К сожалению, не хотят люди смотреть на то, как человек будет 20 часов взбираться на Эверест.
1: Ну, то есть, подвиг Моресьева мы-то знаем со школы еще. Вот.
2: Мы, да, а современные дети...
1: Не всегда. А тут прям на Эверест еще. За таких людей, пока такие люди есть, такие примеры, то...
2: И таких бы людей памятники.
1: При жизни.
2: Да.
1: Вот такие вот дела происходят. Всем мотивации.

0: У нас рекламируются все.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
6: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
7: Музыка твоя.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Что такое токен искусственного интеллекта, знаешь ли ты?
4: Токен, монета.
3: Запрос.
4: Запрос?
3: Это один запрос.
4: А я думал, это мы токены, нет, хранить деньги в токенах.
3: Нет. Это запрос просто вот...
4: Я люблю наличку, ладно.
3: Один запрос искусственного интеллекта, это один токен. Ну так это по-модному, понимаешь?
4: Давай, и что?
3: Амазон. И вот работники этого самого Amazon сжигают свои запросы на ерунду, чтобы выполнить план по использованию искусственного интеллекта.
4: У них есть план на использование искусственного интеллекта.
3: В Amazon есть негласная установка. Разработчики обязаны использовать искусственный интеллект, плюс ведется рейтинг по недельному расходу этих самых запросов.
4: Они за это деньги получают?
3: Не знаю, что они получают. Но сотрудники быстро нашли выход из положения. Вместо того, чтобы реально использовать искусственный интеллект во благо для работы, они делают бесполезные запросы из разряда «какого цвета небо?» и «дай оценку небу». Просто. Ага. Чтобы впустую все это расходовать, чтобы менеджер не задавал глупых вопросов и чтобы статистика выглядела красиво.
4: Ну, это прикольная штука. Конечно, в кавычках, ну, я понимаю, что хочет руководство, в принципе, если это разработчик, потому что на Амазоне там на складах все роботы.
3: А это разработчики.
4: Разработчики, правда? То есть они, чтобы искусственный интеллект развивался и не на вот тупых запросах, а на вот...
3: А они...
4: Все равно, человек такая скотина, которая любит вот ничего не делать и...
3: Компания при этом заявляет, что не оценивает сотрудников по расходу этих самых запросов. Но источники говорят, что менеджеры эту цифру, конечно же, смотрят. Количество запросов.
4: Конечно, смотрят.
3: Классическая корпоративная история. Поставили метрику, получили имитацию, искренне удивились.
4: Если вы хотите, чтобы люди чем-то не занимались, возглавьте это, переведите это в обязательные, там, ну,
3: вот.
4: Как это...
3: Ну, то есть, зачем, я не понимаю. Причем на неделю обязательное количество, говорю, все, 40 запросов искусственного интеллекта в неделю обязаны использовать.
4: Господи, дайте компьютер ребенку своему. Вот. Он вам использует за день.
3: Легко просто.
4: Кстати, насчет искусственного интеллекта, заметили многие, не знаю, правда или нет, у меня просто нет чат GPT. Если спросить чат GPT, загадать одно число от 1 до 100, 73 всегда ответ.
3: Сейчас проверим.
4: Поклонники теории большого взрыва в восторге, а Антон Аникин проверяет.

0: Реклама на радио. В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Знаю, что-то пятница летит быстро, как понедельник. Артем, это все из-за тебя.
2: А что сразу евреи-то, а?
1: Ух ты, как сразу начал-то с козырей. Давайте лучше про наше мероприятие совместное с организациями спортивными. Сожский полумарафон. Завтра вот Артем и Аня Смирнова, она тоже в студии, будут вести. И про партнеров нужно напомнить. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат. Надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу Гомель, Карповича, 28, место номер 18, и выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас.
2: Также с нами магазин цветов Black Roses. Подарить праздник и хорошее настроение легко с Black Roses. Свежие букеты, честная цена, индивидуальный подход. Гагарина 36. Black Roses, подари настроение. Телефон доставки плюс 375-25-61-35-256.
1: Вот так вот, выкрутился. И еще один партнер – MiBuy, официальная розничная сеть техники Xiaomi. В MiBuy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Ну и приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Реческий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в MiBuy. Ну а что нам Аня Смирнова поведает о следующих новостях? Что новенького?
3: О, да. Мы продолжим слушать президента на тему того, почему война не нужна ни Беларуси, ни Украине. Там достаточно много придется послушать, но все по делу, все полезное. Расскажу немножечко еще про Гомельский экономический форум. Там про туристический потенциал Гомельщины говорилось. Ну и закончим все это дело. Представляете, интересная какая штука. На одном столичном рынке появились весы, на которых можно узнать свой вес в картошках.
1: Я в инсте видел.
3: Да, прикинь, вот раньше, вот это советское детство у миллениалов, сейчас все всколыхнулось. В попугаях мерили, в удавах, слонах мерили, а теперь в картошках.
1: Из России там. Мы хотим приехать только ради этого в Беларусь. На самом деле, вот вам пример отличной рекламы и туристического хотя бы загона. В картошках, в чем еще можно Беларусь?
3: Ну, мороженое с драниками у нас уже есть, слушай, это же классно.
1: В мороженках это не такое себе. Ладно, узнаем все в следующем часе.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7карат».
2: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманты» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманты». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил военные учения и пообщался с расчетом пусковой установки. Также в беседе с журналистами глава государства рассказал о том, почему война не нужна ни Беларуси, ни Украине.
4: Александр Владимирович, насчет как раз-таки войны. Вы всегда говорите о том, что мы готовимся к войне. И даже сейчас это повторили. Ваши слова трактуют по-разному. Вот Зеленский, например, он же тоже впал в определенную истерику и обеспокоен очень сильно вашими контактами с президентом России. У него несколько прям вариантов того, как могут развиваться события. Он уверяет, что Беларусь будет непременно втянута Россией в войну, и мы либо на Украину будем нападать, либо на одну из стран НАТО. Что вы думаете по этому поводу, и как мы на это будем реагировать?
5: Вы знаете, вы заметили, никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от президента Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть, человек находится под прессом серьезным, выводом, к сожалению, делать не хочет и анализировать обстановку. Ну, может, я не все знаю, это его дело. Поэтому я не реагировал, понимая, что разное может быть у человека. Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока. Тоже не секрет, я тоже об этом говорю. Поэтому, если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной. Никому не надо 1500 километров между Белоруссией и Украиной для того, чтобы воевать. А то, что он нас пытается пугать, это не для меня, потому что я знаю, какая оборона в Украине на их территории, на их части границ. И я не хочу, чтобы эти ребята, которых они там ловят, захватывают, перехватывают и направляют, в том числе на оборону белорусского участка границы, я не хочу, чтобы они погибали, потому что я понимаю, что это такие люди, как вы. И женщины, мужиков всех гребут и территориальную оборону эту выставляют против белорусской армии на этой границе. Я не хочу, чтобы они погибали, эти неподготовленные люди. Это во-первых. А во-вторых, мы хорошо знаем оборону украинской границы. Я не хочу, чтобы погибали там наши люди. Зазря погибали. Поэтому Володе Зеленскому надо успокоиться, одуматься, анализировать ситуацию в самой Украине и на фронте и делать соответствующие выводы, правильные. Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем. Но хочу вам сказать главное. Когда я слышу с Украины определенные заявления, я не думаю там о том, что они говорят. Ясно, что они будут говорить. Я не переживаю за то, что они наших беглых туда таскают в Украину и с ними пытаются как-то установить отношения. Это такой элемент шантажа и запугивания. Вы уж понимаете, это не для меня. Я на шантаже запугивания научился реагировать. Когда я слышу из Киева от Зеленского соответствующее заявление, я начинаю думать, зачем он это делает? Ну зачем? Он что, хочет воевать с Белоруссией? Уверен, что нет. Я знаю мнение военных украинских. Им дополнительный фронт не нужен. Тогда встает вопрос, зачем нас шантажировать и осуществлять эскалацию в белорусском направлении президенту Украины? Ну зачем? Во-первых, подталкивают европейцы. Они видят, что мы с американцами ведем определенный диалог. Им это не всем нравится. Поэтому вот так вот пытаются подтолкнуть Зеленского. Ведь Зеленский молчал. Ему задают вопрос, а чего ты молчишь? Мы тут за тебя впереди, в штурмовых отрядах, а ты молчишь. Ну, Володе Зеленскому пришлось что-то говорить. Ну, дальше, видимо, ему понравилось это говорить. Мы тоже не реагируем, а ему хочется, чтобы мы реагировали. Поэтому, раз он хочет, чтобы мы реагировали, мы не будем реагировать на все его заявления. Мы знаем главное, украинский народ войны с белорусским народом не хочет. И мы будем все делать для того, чтобы этой войны не произошло. Вот с нашей стороны вы можете быть железобетонно уверены, что втягиваться в войну с Украиной мы не собираемся, мы не намерены. Но мы видим ситуацию, наши вооруженные силы выведены из мест постоянной дислокации, из казарм вышли и расположены на направлении главного удара. Мы там дежурим. Надо это нам. Ну да, тренируются военные, но желательно лучше бы они были в казармах. Спокойно, тихо, по распорядку. Я это хорошо знаю, как бывший военный и рядовой, и сержант, и офицер. Поэтому желательно, чтобы они были дома, если можно это назвать домом. Ну, приходится дежурить. Такова судьба наша.
3: К другим новостям. В рамках юбилейного 20-го Гомельского экономического форума секцию по вопросам развития туристического потенциала Гомельщины провели в Светлогорском районе. Здесь участники посетили производство по выпуску медицинских перчаток, созданное по программе импортозамещения. Предприятие в перспективе может стать объектом промышленного туризма. Рассмотрели ориентиры развития сферы туризма в Беларуси на текущую пятилетку и другие актуальные вопросы. Важным моментом стало подписание документов о сотрудничестве потенциальных партнеров с санаторием «Машиностроитель». Необычная инсталляция появилась на одном из столичных рынков. Теперь там можно встать на весы и узнать, сколько вес человека составляет в картофелинах. За основу взяли одну картошку весом 105 граммов. Например, если весы показали 600 картофелин, это примерно 63 килограмма.

0: Диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
1: Передаем утренний выпуск последних известий.
2: «Гомель-ФМ» – это радио.
3: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
2: Радио – это звук.
4: Добрым утром, дорогие друзья.
2: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
5: И стань частью нашей команды.

0: за 3 января 2029 года.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Утро на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Категория программы 16+.
5: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу.

0: Утро-стимуляторы.
1: 9:14. Мы продолжаем наш эфир. В студии Артем Аникин.
2: И, конечно же, Константин Комко.
1: И еще у нас гости сегодня. 10 минут о женском. Мы поговорим. Также мы запустили розыгрыш уже в телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Все просто.
2: До ужаса. Подписаться на канал и нажать клавишу «Участвуй». И ждать.
1: И ждать. А в понедельник в 9 утра мы подведем итоги. У нас даже не на весь день, а прямо на выходные. Вот, то есть посмотрим. Посмотрим, что там будет. Достанутся кому-то билетики на мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари». Он 27 числа будет в ОКЦ.
2: Да-да-да.
1: Ну и перед 10 минутами о женском по-быстрому расскажем о музыке этого часа. Будет у нас Tokyo Hotel California Nights. Настя Кравченко, «Вода». Pink, «Hate Me». «Ты мое море» с поэтом Халмсей. А также Кейн Браун появится, «Miles on it». Ну и перед 10 минутами о женском послушаем Tokyo Hotel California Nights. Доброе утро!

0: Твоя реклама.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.
4: 10 минут
5: о женском.
6: 10 минут о женском, как и обещали. Ну ведь пятница. Сегодня у нас в гостях Алена Горлинко, наш SMM-человек. Назовем это так.
7: Наш SMM-человек. Да. Человек! Человек!
6: Наш человек в мире SMM. Алена, доброе утро.
8: Доброе утро, друзья. Доброе утро, Константин и Артем. Сегодня для вас подготовила очень интересную тему, что женщины делают лучше мужчин.
7: Подожди, а там только одна вещь?
6: Мне казалось, я думаю, сейчас такой баттл будет. У нас не 10 минут, а 10 часов.
7: Пока потом вышли, освежились немножко, перекусили и дальше продолжили.
6: Хорошо, ну давай.
8: Вы уже, короче, готовите мысленно аргументы,
6: да? А что готовить? Они сами готовы.
8: Так, хорошо. Я начну, наверное, с самого загадочного. Это женская интуиция.
7: Что?
8: Чего? Что?
6: Чего?
8: Хорошо.
7: Простите.
8: Почему мужчины до сих пор удивляются фразе «Я сразу поняла, что что-то не так».
6: Я не удивляюсь.
7: Мы не удивляемся.
6: Я сам так говорю, я же не женщина.
8: Но женщины замечают все. Мне кажется, они замечают больше даже, чем мужчины. Они замечают настроение, интонацию и какое-то даже странное молчание.
6: А мы даже не замечаем новую прическу, да? Но если только не на лысо.
7: Вот, да, знаешь, да. Задумался ты на там, банальная муха, как она летает, да? И все, и тебя уже обвиняют, что-то
6: и
7: не
6: готова
7: так.
6: Серия для «Во все тяжкие».
7: Да-да-да.
8: Ну вот даже банальная фраза «нет, я не обиделся», да, когда вы это говорите,
6: да,
8: женщина сразу «а что случилось?», он такой «ничего».
6: У женщин главная фишка «скажи, я не обижусь, говори». Я не обижусь, честно.
7: Да, да, да. А даже ты сказала, что потом после этого тебя ваза не ударит.
6: Да, а потом борщ какой-то.
7: Кислый.
6: Другой вкус.
7: А ты изменяешься, говорит, не, борщ не ешь это, поставь его.
6: Я тебе другое сготовлю.
7: Я тебе другое сделаю.
6: Так.
8: Ну вот просто если когда мужчина даже спрашивает у женщины, ты обиделась, он такая, или у тебя все хорошо, он такой, да, все хорошо, и все, мужчина это проигнорирует, а женщина нет.
6: Ну, не скажу. Не знаю, поспорить.
7: Сложный
6: вопрос. Опытный мужчина это не проигнорирует. Это вот подросток, да.
7: Опытный мужчина видит, что что-то не так. Да. Это вот это сразу видно, потому что меняются повадки. Более агрессивно вытираешь половник до дыры просто уже.
6: Да.
8: Хорошо, а как же про многозадачность женщины?
6: Это да, это факт. Женщины более многозадачны, чем мы. Вот нам одно и...
7: Мы просто более сконцентрированы на конкретной цели. А вы видите сразу много целей. Вы распыляетесь немножечко.
8: Ну да, женщина может одновременно и собираться на работу, и отвечать на сообщения, и там еще вспоминать про чей-то день рождения. Да, и краситься. Да, а мужчины в этот момент, они просто проснулись и стоят, и что дальше?
6: Что, мужики дальше представляют, как они сейчас пойдут на работу и какие они уставшие с нее придут.
7: Да и ты что, сразу думаешь, так, на работе надо сделать вот это, потом туда, потом сюда, потом... Ты день про себя строишь, просчитываешь день себе немного, а вы как-то пыль, потом вещи, потом что-то еще, и уже не знаешь, куда бежать, что делать.
8: Это все до первой чашки кофе.
7: А потом что происходит?
6: Вторая чашка кофе.
8: Нет, вот...
7: И 694-я серия «Рабыни Изауры».
6: Там столько нет.
7: Я не знаю, сколько там.
8: Там много серий, много. Турецкого
6: сериала. «Рабыни Изауры» 11 серий, если что.
8: Хорошо. Даже вот в общении женщины, мне кажется, лучше. Они умеют разговаривать так, что даже самая обычная история превращается в сериал.
7: Знаешь,
6: я тоже так могу.
7: Может быть, да, но есть вещь, которая есть у мужчин и нет у женщин, это точно. Мужчины тоже могут разговаривать, и мужчины тоже бывают сплетниками, но вот это солидное мужское молчание в компании, когда стоят там мужиков 10 и просто молчат, у нас все понятно, а вы так не можете.
6: Вот, кстати, извиняюсь, про «Рабыни Изауру». В Бразилии 100 эпизодов, оригинальная версия, а в Советском Союзе показали 15 серий, сокращенную.
7: А как они 15 серий показали, 6 лет показывали?
6: Во-первых, не 6 лет, раз в неделю было, в одну неделю серия, поэтому показалось, что долго.
7: Ну ладно.
6: Вот так, ладно, ну, отвлеклись, да. Идем дальше.
8: А, есть еще одна суперсила у женщин, которую мужчина обычно начинает ценить уже после 30.
7: Развод?
8: Это умение создавать уют. Мужчины...
6: После 30 лет у женщин или у 30 лет у мужчин? Или 30 лет совместной жизни?
8: Мужчин.
6: А, когда мальчику исполнится 30?
8: Ну, да. Да,
7: умение создавать уют?
6: Нет, да. Это согласен, вот категорически.
7: Мне кажется, это сразу встроенная базовая функция.
6: Да, ну успокойся, мы когда вон, до 30-ки бегаешь, там тут бросил сам шмотки туда-сюда, а самому все это вот делать как-то... Нет, ну раньше мама там, ну, да,
7: понятное условно. Дело.
6: А тут появляется женщина.
7: Которая тебя... ходит за тобой и тыкает тебя пальцем, накрашенным ногтем тебе, иди подними полотенце.
6: А тут, девушка, жена,
8: ну,
6: да.
8: Ну да, они умеют создавать уют, делать пространство каким-то теплым.
6: Обжитым.
8: Да, чтобы хотелось возвращаться домой.
6: Да, к себе.
7: Себе, да.
6: Это важно.
8: И вот скажите, скорее всего, ваша вот любимая подушка или плед, вы ее даже не покупали.
6: Я, так как я холостяк, я все себе купил сам.
7: Я себе не покупал, потому что у меня голова, даже, честно говоря, этим вообще никогда не была забита. Какая, когда, зачем, почему?
6: У меня нет любимой подушки. У меня есть подушка. Любимая она, нелюбимая. Я же не сплю.
8: Но есть же какая-то, например, любимая вещь.
6: Была, когда мне
8: кружка.
6: До 30... Игрушка? PlayStation считается?
8: Кружка.
7: Игрушка. Игрушка. Игрушка я себе сам, да, купил.
6: Любимая кружка у меня чистая.
7: Вот. Любая чистая. Любая кружка больше 350 миллиграмм у меня становится любимой.
6: А если она немножко даже не чистая, ищешь самую чистую, она,
7: да,
6: любимая.
7: Тут мимо. Тут прям промазала.
8: Хорошо, ну не согласна, да.
6: Ну, девочки, да, они по-другому.
8: Да. А еще как же то, что женщины феноменально помнят детали. Даты.
7: Да. Так стоп, подожди. Так
8: разговоры
7: это...
8: трехдневные.
7: Это же это в минус
8: запиши. Это минус. Нет, это плюс.
7: Это прям сильный минус. Потому что она говорит, вот ты в 41-м году сказал, ты думаешь, что, кого? Я вчера не помню, что было.
6: Что говорил 41 минуту 8-го.
7: Да.
8: А особенно они запоминают, если ты был где-то неправ.
7: Тогда я задам один вопрос, на который вот сейчас поставлю. А зачем вы это помните?
8: Ну, это вот нам нужно,
6: это
8: чтобы
6: козырь потом выложить,
8: да, да,
6: когда чтобы... ты будешь прав, чтобы ты был неправ.
8: Все верно.
6: Чувствовал себя виноватым.
7: Ну, вот, зачем просто? Why? Почему?
6: У мужиков как? Неправ? Ну ладно, сели, поговорили, чай попили.
7: Даже проще, подрались.
6: Или подрались.
7: И через три минуты лучшие друзья навек.
6: Да, бывает такое. А, да. А женщина такого не видела, чтобы подрались и лучшие друзья были.
8: Ну да, вот потому что... И поэтому женщина запоминает эмоциональное событие и детали разговора. И поэтому с ней спорить, я такого не говорил, это очень рискованно.
7: Да, просто не рискованно, просто спрашиваю, зачем вы это помните? Мужчина, как правило, помнит, что они важное говорили. То, что не важное, три минуты прошло.
6: Это для нас не важно, а для них
8: у вас. Ну, просто женская память — это как облачное хранилище.
6: Короче,
8: мы все запоминаем, все записываем.
6: Мужики, простыми словами, следим за базаром. С женщиной ничего лишнего не говорим.
7: Облачное хранилище вспомнили.
6: Облачное — это на 1 мегабайт.
7: 1 православный мегабайт.
6: Да.
8: 1, да. Так, и вот забавный факт. Мужчина может открыть холодильник и не найти продукт, который стоит прямо перед ним. Женщина найдет его за 2 секунды и еще спросит, ты вообще смотрел?
6: Нет, в женском холодильнике, да, согласен. Это как вот, опять же, когда я был женат, да, я частенько не мог найти свои вещи, которые раньше они у меня были. Я точно знал, что они были. Ну вот, она там постирала, погладила и повесила. Не знаю, по какому фэншую.
7: Не, это есть, причем любой. Я когда сам тоже поставил ты в холодильник продукты, ты знаешь, где они, что
6: как,
7: стоят.
6: Я говорю, как шкаф, беспорядок, но это, да, мой беспорядок, я знаю, где что.
7: Наводится лежит. Порядок, ты смотришь это, я всегда говорю жене, иди сюда, включай свою мамскую магию, иди сюда. Где находится? Просто где находится? Потому что легче, чтобы ты мне ткнула пальцем, чем
6: где
7: искать.
6: Где 5-литровая кастрюля борща? Я не могу ее найти.
7: Ну, что-то подобное. Это бывает, конечно, но после того, как вы доведете ей свой важный порядок, который ты не понимаешь, как он вообще строится.
6: И вообще, если мы, мужики, вам порядок в сумочках ваших наводили, вы бы тоже там ничего не нашли. Давай вот честно.
8: Но в сумочках мы сами ничего не
7: можем
8: найти.
7: Подожди, нашли бы. В сумме была большая сумка, в которой было бы ключи, телефон и кошелек. Все. Больше ничего.
6: Перочинный.
7: Зачем?
6: На всякий случай.
7: А, ну только и пакет молока.
6: А вдруг что принадо открутить?
7: Ну да, вот и все. Вот, ну,
6: провода есть... зачистить от изоляции. Не зубами же.
7: Зубами. У меня специальная щелочка есть между зубов, которыми я это делал всю свою жизнь.
6: Ага.
7: Очень повезло мне очень сильно.
6: Ты погугли, сколько стоит эту щелочку от...
7: А зачем?
6: Замазать.
7: Я и так красивый.
6: А, ну, понятно.
7: Красный, но красивый.
8: Так, хорошо. А женщины чаще замечают изменения во внешности и обстановке. Новая стрижка, да, другой оттенок помады.
6: Даже молчим, не спорим.
8: Даже это переставленная ваза, да.
7: Это факт.
8: А мужчины это могут не замечать месяцами.
6: Как в том анекдоте, надела противогаз. Ну что, что-нибудь заметила мне? Брови, что ли, выщипала?
7: Да, тут как бы нам это не особо важно. Вот от слова совсем.
6: Мужчины замечают только изменение количества цифр на его счете в денежках, когда он к вашему маркетплейсу привязан.
7: Я добавлю вот в этот список смело, знаешь, когда вот компания мужчина-женщина, да, и ты говоришь, вот там девушка была, и тебе говорят, что за девушка? Ну, брюнетка, думаешь, что? Ну, типа, ничего не изменилось.
6: Ты, красивая, симпатичная.
7: Что-то такое, да, там внешность, ну, в общем, такое.
8: И еще вот такой забавный факт. Во многих странах женщины живут дольше мужчин.
7: Во всех? Во многих? Во всех.
8: Да, во всех, да.
7: Во всех странах. Даже вымышленных.
6: Даже вымышленных. Потому что, да, мужчины быстрее выгорают от женщин, в частности, тоже работа и прочие нервы, стресс. Но это физический факт.
8: Да, ну и женщины все-таки чаще говорят «надень шапку».
6: Я сам надеваю.
7: Ну, ты-то уже взрослый.
6: Ну да. Я-то знаю, сколько стоит.
7: А таблеточки. Ты уже взрослый.
6: Ты больше не носишь эту шапку. Нет. Вот, слушай, пролетело 10 минут у нас о важном.
7: Быстренько.
6: Быстренько. Алена Горлинка с нами была, наша СММщица. У меня сегодня, кстати, новость есть про СММщицу как раз, правда, из Ванкувера. Но ее расскажу чуть-чуть попозже. А пока, Алена, спасибо, что пришла.
8: Спасибо.

0: Сегодня, 22 мая, в Гомеле области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: Ох, сейчас нарекомендую. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться.
2: Неужели таки вот в этот вернемся мы таки туда, нет?
1: Нет, не вернемся мы туда, к сожалению, никогда. В тот старый городок его уже не вернуть, но снимают новое, причем не мы. Создатели «Очень странных дел», мы как-то говорили, что снимается такой сериал, и вот он появился, уже лежат все 8 серий, можно посмотреть онлайн в сети. В бесплатных кинотеатрах, естественно. Сериал от создателей «Очень странных дел». Называется он «The Burrows».
2: Ну, «The Burrows».
1: «Burrows». Перевели как «Городок» почему-то на Кинопоиске.
2: Странно.
1: Странно, ну да ладно. Это неважно. О чем кино? Жители элитного поселка для престарелых замечают происходящее вокруг странности и узнают, что некая внеземная сущность крадет у них немногое оставшееся время. Старикам приходится объединить силы, чтобы противостоять угрозе. Все проходит в Нью-Мексико, там, получается, замешаны инопланетяне.
2: Кстати, переводится как «районы», правильно.
1: The Burrows, кварталы.
2: Да-да. Кварталос.
1: Кварталос в Нью-Мексико. Не знаю, ну, перевод переводом, опять же, локализация вот такая. Так что можете Burrows почитать, можете «Городок» поискать, все уже можно посмотреть. Ну, создатели «Очень странных дел» считается, что сериал хороший, поэтому можно глянуть. Это для тех, кому нравятся уже не малолетки вот эти вот бегающие, которые...
2: А по-взрослому.
1: А как
2: все
1: себя ведут взрослые, повидавшие жизнь люди? Мне кажется, что ведут они себя так же, как эти малолетние подростки, скорее всего. Не знаю, хороший сериал или нет получится. 8 серий есть, выходные впереди. Я лично гляну. А вам уж смотрите сами. Если нравится жанр, то смотрите.

0: У нас рекламируются все.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: Музыка твоей страны.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну, а теперь, как обещал, история про девушку-СММщицу из Ванкувера.
4: Ждите.
3: Как ты думаешь, Артем, вообще СММщики нужны сейчас?
4: О, без них никуда. Грамотный СММщик на вес золота.
3: На вес золота. Вес золота или нет, но в ресторане в Ванкувере целых 5 лет отработала девушка. Ну и все. Опубликовал этот ресторан в своем официальный аккаунт ресторана. Опубликовал пост в виде надгробной плиты. И написали: «Сообщаем, что Джина Марвуд была заменена кем-то помоложе». Я вижу в глазах
4: Артема... Недоумение легкое.
3: Сразу видно, что СММщика меняют на кого-то помоложе, и сейчас вот без СММщика они все это делали.
4: Так.
3: Мне интересно, как быстро этот ресторан закроется теперь.
4: Архи быстро. Пока горит спичка 45 секунд. Зачем? Why? Почему?
3: Такой вот хьюмор, видимо.
4: А, это хьюмор, оказывается.
3: Интересно, к ним придет кто-нибудь на работу после такого?
4: У них же капитализм.
3: А, ну придет, наверное.
4: Так за хорошие деньги мы вам сможем сделать что угодно. Нет, ну у нас бы тоже за деньги бы повелись какой-нибудь молодняк. А более уважающиеся сказали: нет, ребят, только за несколько мешков с долларом
3: только
4: на борту.
3: За пакет акций вашего ресторана, да? За совладельчество.
4: Ну, только если так, да. По-другому, я думаю, сильно
3: как
4: вряд ли.
3: Вот такой вот пример, как делать.
4: Зачем они
3: не
4: так?
3: Нужно. Ну, откуда я знаю?
4: Зачем? А где же...
3: Как в том анекдоте только про Шерлока Холмса и Ватсона? А что же они орут-то? Ну, канадцы, сэр.
4: Вот.
3: Я вот заменил одно слово. Те, кто знает анекдот, я думаю, поймут.

0: Реклама на радио.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Апранайся, одень абутак мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Музыка твоей страны.

0: Утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Не отпускает женская тема сегодня. У меня еще две новости про женщин.
2: Жгите.
1: Аня, заценивай.
3: Да, я приготовилась.
1: По интернету разлетается случай, когда девушка потребовала от своего фитнес-тренера вернуть ей деньги за трехмесячный курс тренировки, который был полгода назад. То есть
3: она
1: полгода назад...
3: не похудела?
1: Она заплатила денежки, провела с ним курс. Она похудела, стала такой красивой. Вот. Но потом курс закончился, и она вновь вернулась к старым привычкам. И обратно. Но она решила, что во всем виноват тренер.
2: Логично.
1: И как бы ему предъявила. Естественно, тренер сказал, вы как-то это, вы тобой.
2: А это нормальная тема. Меняли лампочку, у бухгалтерии стерся ярлычок с компьютера. Все в порядке.
1: То есть ты сталкивался с таким? Да?
2: Если можно было все истории рассказать, эфир был очень долгим.
1: Не очень долгим, я думаю. И еще одна новость про подарки. Оказывается, треть россиянок получает от мужчин в подарок шаурму и роллы. Согласно опросу, многие мужчины считают, что такой ужин полноценным подарком, а некоторые вовсе называют подарком свою бытовую аккуратность. То есть, например, не разбрасываю носки по квартире, уже подарок.
2: Это...
1: Мужики такие, да. 16% уверены, что само их хорошее отношение к женщине уже можно считать подарком. При этом самыми популярными подарками по-прежнему остаются цветы, гаджеты и подарочные сертификаты.
2: Знаешь, в старом хорошем мультике «Жизнь с Луи» был вопрос, ну, батя говорит, давай подарим маме коленвал. Думаешь, плохо подарить маме коленвал?
1: Аня, как ты относишься к шаурме?
3: К шаурме хорошо, а к шаурме в подарок плохо.
1: А если бы подарили как-то подписку на ЖКХ? Нет, оплата ЖКХ на год вперед.
3: И абонемент к стоматологу, пожалуйста.
2: К шаурме относится плохо. Будет день рождения, мы с тобой себе возьмем, ей скажем, а ты не хочешь, сказала?
1: Не хочешь такого подарка? Вот это вот тот один из.
3: Ну-ну-ну, у меня на день рождения все с подарками отлично. Я родилась хорошо.
1: Что в следующем часе?
3: Да, расскажу, продолжим слушать президента по поводу аргументов против информационных атак. Как раз актуалочка подъехала. Расскажу еще о том, что накануне был подписан указ об учреждении награды грудного знака.
1: Нагрудного, может?
3: Может и нагрудного, да. Расскажу еще о том, что делегация из Узбекистана в Гомельщине, где была, что видела, чем восхитилась. Ну и закончим все это дело классной новостью о том, что в Мядельском районе есть остановка пещера. Видели вы такое в интернете?
1: Вроде попадалось что-то. Но...
3: Вот посмотрите, впечатляет, там даже геральдический герб есть.
1: Отлично, даже у пещеры есть геральдический герб, а у нас нет. У нас этого Артема Аникина.
2: А у меня есть.
1: Сказал бы я, что у тебя есть в рифму.
2: И, конечно же, Константин Комко. Друзья, услышимся завтра. Всем пока-пока.
1: Завтра полумарафон.
2: Я так и сказал.
1: Я Смирнова вечерком будут. А я уже до понедельника прощаюсь. Про розыгрыш в телеграм-канале нашем не забываем. В понедельник подведем итоги.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Время новостей. Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил военные учения накануне и пообщался с расчетом пусковой установки. Во время беседы с журналистами глава государства привел аргументы против информационных атак.
4: Я еще раз подчеркиваю, война идет в средствах массовой информации, и вы на передовой, к сожалению. И особенно женщины наши, они воюют на передовой. В средствах массовой информации. Я ж понимаю, что вы всячески верите президенту и поддерживаете его. Я вас заверяю, что никакого у нас желания и такой необходимости сегодня нет воевать с нашими соседями прежде всего. А дальние люди, ну мы не все показываем вам, но вы ж хитрые, вы же в клуб президента входите, вы видите, что недавно здесь побывали очень высокопоставленные люди, из дальних стран. Они нас понимают и, в принципе, поддерживают нашу позицию. Я им тоже сказал, ребята, вы не волнуйтесь. Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Мы будем ответственными людьми. Абсолютно уверен, такую позицию занимает и президент России. Но я-то хорошо это знаю. Поэтому меня еще настораживает то, что они начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет. Они как будто готовят, информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживает. Поэтому мы всячески будем к этому готовиться. Вот министр обороны мне сегодня 3 часа докладывал о ситуации в нашей армии, начиная от хранилищ боеприпасов, заканчивая кадровыми вопросами. Если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся. Каждый день, по крайней мере у меня, эта тема на столе, я понимаю, что экономика и безопасность сегодня вопросы первостепенной важности. Так будет и дальше. Поэтому живите спокойно, не переживайте, не дай бог что-то, ну, вы видели уже ядерную тренировку. Никто тут ничего думать не будет, как, где, что и как. Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получат ответ. Всеми видами оружия. В противном случае, зачем мы его держим у себя? Это однозначно, и это для нас очень важно. И в этом направлении будем действовать, никому не угрожая. Не трогайте нас, мы вас подавно трогать не собираемся.
3: К другим новостям. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ номер 168 об учреждении нагрудного знака Управления делами президента Республики Беларусь. Документом утверждены положения, знаки его изображения и описания. Награждать им будут работников, если они достигли значительных результатов в трудовой, общественной и других видах деятельности, внесли существенный вклад в решение задач, стоящих перед управлением делами президента Беларуси. Делегация из Узбекистана накануне ознакомилась с промышленным и сельскохозяйственным потенциалом Гомельщины. Гости из Ферганской области изучили опыт мозырских аграриев. На экспериментальной базе Криничной ознакомились с содержанием крупного рогатого скота и выращиванием молодняка инновационным доильным залом. Впечатлил гостей также кукурузокалибровочный завод, где на уникальном оборудовании выпускают семена F1. Далее делегация посетила Речицкий район. На предприятии Речица Древ представителям Узбекистана рассказали о производстве плит ДСП и готовой продукции. Еще одна информация напоследок. Необычная остановка пещера появилась в Мядельском районе. Находится она на трассе Минск-Мядель возле деревни Княгинин. Каркас сделали из арматуры, а сверху покрыли штукатуркой под дикий камень. Арт-объект создал мастер из Поставщины. На остановке даже есть рукотворный герб Мядельского района. К этой минуте вся информация еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не

0: стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
1: Техно-джунгли.
0: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
2: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Второго мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Like the sight of a girl with a powerful machine between her legs.

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Международная федерация ассоциации Муай-Тай приняла решение отменить все ограничения, действовавшие в отношении спортсменов из Беларуси. Международная федерация подтвердила, что белорусские спортсмены смогут выступать под своим национальным флагом и символами во всех возрастных группах и категориях. МЛ «Витебск» примет футболистов Гомеля в стартовом матче 9-го тура чемпионата Беларуси. Встреча начнется в 20:00. Еще 3 встречи состоятся завтра. «Белшина» сыграет с «Нафтаном», «Ислач» с «Витебском», «Торпедо Белаз» с «Минском», «Динамо» из «Бреста» с «Арсеналом». Заключительные матчи этого тура пройдут 24 мая. «Славия» принимает «Батэ», «Баранович» и «Немана», «Динамо» из «Минска», «Днепр». Лучшим тренером мира 2025 года в пляжном футболе признан наставник сборной Беларуси Николас Альварадо. Испанец возглавил белорусскую команду в 2017 году и добился с ней значительных успехов. В прошлом году под его руководством белорусы дошли до финала чемпионата мира. Они на равных сражались с бразильцами, завоевав серебро планетарного форума. Конкурентами тренера белорусской команды были наставник сборной Италии Эмилиано Дель Дука и Алан Кавальканти, возглавляющий женскую сборную Португалии. «Локомотив» из Ярославля стал двукратным чемпионом континентальной хоккейной лиги, защитив прошлогоднее звание. Финальную серию против казанского «Акбарса» ярославцы выиграли со счетом 4-2. «Локомотив» был сильнее во всех нечетных матчах и потерпел неудачи во второй и четвертой играх. В шестом поединке в Казани накануне гости одержали победу с результатом 3-2. В составе казанского «Акбарса» серебряные медали чемпионата получили и белорусы Степан Фальковский и Владимир Алистров. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Только три дня – с 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте 7карат.бай.
3: В эфире службы информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко с большим отрывом возглавил рейтинг доверия россиян к лидерам постсоветских стран. Показатель достиг 75%. Данные получены в ходе исследования ВЦИОМ, проведенного впервые за 8 лет. За белорусским лидером следует Касым Жомарт Токаев 25%, Шавкат Мирзиёев 8% и Никол Пашинян 7%. При этом доверие к президенту Беларуси выросло на 10 процентных пунктов за 10 лет. 65% в 2016 году до текущих 75%. Форум женщин-предпринимателей союзного государства «Женщины. Бизнес. Будущее» проходит в Минске. Он объединил около 500 участниц. Основная цель мероприятия – создание эффективной площадки для развития делового сотрудничества женщин-предпринимателей Беларуси и России, формирование совместных проектов и расширение кооперационных связей. Единый день информирования прошел накануне на Гомельщине. С трудовыми коллективами, студентами, учащимися колледжей встретились члены информационно-пропагандистских групп руководителей республиканских и местных государственных органов власти и государственных организаций. Ключевой темой стали тренды в сфере туризма. Участники диалога обозначили основные направления развития туризма на перспективу. Сегодня основной день 20-го Гомельского экономического форума. Гости уже прибыли на первую площадку, где пройдет встреча делегаций, пленарное заседание и подписание важных документов. Далее участники форума перейдут на площадь Ленина областного центра, где развернулась выставка достижений юго-восточного региона «Гомельская область. Развитие и партнерство». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: «Гомель. Внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
5: Передаем утренний выпуск последних известий.
6: Гомель ФМ – это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
6: Радио – это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
6: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
9: И стань частью нашей команды.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Sberbank.by.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343. Голоса Беларуси.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от ведущего экономиста санатория «Золотые пески» Кадетовой Натальи Викторовны.
1: Моя бабушка Лидия Марченко, домарнацкая, 1926 года рождения. Пережила оккупацию в деревне Покоть Чещерского района. Бабушка рассказывала, летом 1944 года утром залаяли овчарки. В дома ворвались автоматчики с криками «Хальт!». Всю молодежь вытолкали из домов, погнали в Чещерск на железнодорожную станцию. Ехали несколько недель, еды не давали. Доехали не все. В городе Штутгарт была первая сортировка. Бабушку Лиду распределили в дом к немцу в рабство. И даже будучи в рабстве, бабушка верила в нашу победу. Так и случилось. В июне 1945 года пришли наши солдаты. Удостоверение узника. Долгая память о сложной судьбе.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Практически каждый парень родом из 90-х при слове «компьютерный клуб» может ненадолго впасть в состояние мечтательного оцепенения. В интернет-кафе жили, порой в буквальном смысле этого слова, росли, находили и теряли друзей, спускали свое будущее в трубу или наоборот, открывали невиданные перспективы после новых знакомств. В конце 90-х, начале нулевых, локальная сеть и высокоскоростной интернет были мечтой многих подростков. Именно поэтому компьютерные клубы пользовались популярностью. Там можно было посидеть в интернете или поиграть популярные на тот момент игры, например, Counter-Strike. Кто-то играл в нее просто для души, а кто-то относился со всей серьезностью. Люди создавали кланы, устраивали тренировки, локальные и даже межклубные турниры.
0: Олдскулы свело.
2: Как правило, постоянных посетителей компьютерных клубов всегда можно было разбить на следующие категории – пользователи. Они оплачивали время, садились за компьютер и играли, либо сидели в интернете. Наблюдатели или советчики – представители данной категории не пользовались услугами клуба, а подсаживались к другу или незнакомому человеку, чтобы просто посмотреть. Попрошайки. Их функция состояла в том, чтобы клянчить у игрока либо деньги на аренду компьютера, либо оставить им полчасика на поиграть. Изначально попрошайки даже могли притворяться наблюдателями или советчиками, а потом уже начинали приводить в действие свой коварный план. Халявщики. Представители этой касты не выпрашивали компьютеры. Они всегда были начеку. Если вдруг у пользователя еще не кончилось время и ему пришлось уйти, то любители халявы были тут как тут. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Yeah.

0: У нас рекламируются все.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
0: Техно-джунгли.
1: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Здравствуйте. В Беларуси 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне. Изменения коснутся документов проезда и ведения хозяйственной деятельности. Въехать в погранзону можно будет не только по паспорту. Перечень документов расширили. Туда войдут пенсионное удостоверение, студенческий или ученический билет, а также удостоверение инвалида. Исключается и требование проверки наличия соответствующих пропусков при продаже билетов в населенные пункты, расположенных в пределах пограничной зоны. В колледже МВД проходит заседание коллегии Министерства внутренних дел. Участие в мероприятии принимает глава ведомства Иван Кубраков. На повестке тема раскрытия и профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Мероприятие началось с минуты молчания в память об инспекторе ГАИ УВД Минобласполкома Петре Масалбасове. Уроженец Рогачевского района скончался в больнице от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения. В Гомельском экономическом форуме, который проходит в юбилейный 20-й раз, участвуют 15 зарубежных делегаций и представителей Беларуси. Гостей поприветствовал председатель облсполкома Иван Крупко. Он отметил, что за два десятилетия форум стал авторитетной международной платформой для стратегических решений и укрепления партнерства. Губернатор подчеркнул открытость Гомельской области к новым проектам, инвестициям и культурным инициативам. Сожский полумарафон состоится завтра на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Участники смогут выбрать одну из дистанций – полумарафон, 10 километров, 5 километров или корпоративный забег. Семейный забег начнется в 19:00, остальные старты – в 22:00. Мероприятие призвано развивать массовый бег и повысить эффективность спортивно-массовой работы в стране. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
5: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Все верно, это Гомель ФМ, 12.07 на часах, сегодня пятница, впереди выходные, я всегда говорю эту фразу, потому что, ну, меня это радует, наверное, как и большинство людей. С вами Олеся Василькова, пока еще жаришка, разгар рабочего дня, кто на пляже, честно говоря, завидую белой завистью, сама очень хочу, но, надеюсь, в ближайшее время у меня это получится, у вас тоже, желаю вам этого. Ну, о музыке расскажу тоже сейчас, Ваня Дмитриенко скоро будет, «Сила притяжения».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Lights, camera, action, Kylie Minogue. Ну, а теперь классный дуэт Дима Билан и Анна Асти. Эпилог называется такая новиночка. И наш номер Вайбера, напомню, плюс 375-29-34-11-34-8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: автохата.бай.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в «Мебельный квартал».
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
7: Новости искусственного интеллекта.
8: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
9: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
8: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
9: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
10: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту прямо сейчас на Гомель-ФМ. Овны, смелый шаг приблизит вас к давней цели. Тельцы, не позволяйте чужой спешке сбить вас с ритма. Близнецы, сегодня вы легко найдете общий язык даже с трудными людьми. Раки, вас ждет повод улыбнуться там, где вы ожидали скуку. Левый день отлично подходит для того, чтобы заявить о себе. Девы, полезный совет придет от неожиданного человека. Весы, внезапная встреча способна изменить ваше настроение на весь день. Скорпионы, ваше терпение сегодня будет щедро вознаграждено. Стрельцы, сегодня отличный момент для начала чего-то совершенно нового. Козероги, вас приятно удивит чей-то поступок. Водолеи, даже маленькая авантюра сегодня окажется удачной. И рыбы, не торопите события, все складывается в вашу пользу. Ну а это был гороскоп за минуту на сегодня, на 22 мая.
0: Гороскоп за минуту.

0: Моя реклама.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
12: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
13: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городийский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: Сожский полумарафон уже завтра, и наши партнеры о них будут говорить. Фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина 57 и Царикова 20/3, а еще Головатского 136. Еще один партнер – это кафе «Драник». Место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» – это просто, по-домашнему и вкусно. Город Гомель, улица Пушкина, 14.

расскажу вам классную историю знакомства. Житель города Асеншена, это в США, Джефф Сигер пару месяцев назад установил билборд со своим изображением и объявил себя самым завидным холостяком. «Одинокая женщина, вот тебе знак, встречайся с Джеффом», гласила надпись на рекламном щите. Нормальный лайф как такой. Но в итоге жену 35-летний мужчина нашел не с помощью билборда, а с помощью приложения для знакомств. Там он начал общаться с 32-летней Робин. И как только о нем узнала она, что они встретились... Ой, все перепутала, в общем. В общем, встретились они на сайте, а не на билборде. И спустя пару месяцев отношений он сделал ей предложение, представьте себе. Ну и по словам мужчины, он почти сразу понял, что она — это то, что он искал. Ну а о новом этапе отношений решил объявить еще одним билбордом. На нем он написал, что он больше не холостяк, и добавил фотографии с невестой. Ну правильно, нужно было второй билборд сделать. Ну, это, наверное, немало стоит. Хотя, честно говоря, не знаю, но лайфхак хороший.

Итак, о партнерах рассказываю. Цветы от jasminka.by. Доставка цветов. Сухие цветы, эксклюзивные предложения и индивидуальный подход. Jasminka.by работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ZIP и Быховская 112 Green. Еще партнер – это доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «Раз-два.by» и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 73 13.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов у поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-5757 и на сайте Пинкдрев.бай.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.
5: Музыка твоей

0: 9:56 на часах. Андрей Баранов нам сейчас расскажет о новостях. Привет, Андрей.
1: Привет, Олеся. У нас военно-прикладная игра «Прорыв» проходит в Гомеле. Собрала участников со всего региона, ну и каждый показывает, насколько он там силен, быстр,
0: отважен. О, это здорово. Отважен. Ну хорошо, подробности расскажешь очень скоро нам. С вами Олеся Василькова, услышимся в следующем часе.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманты» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманты». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Белорусские книгоиздатели участвуют в 21-м Санкт-Петербургском международном книжном салоне. Мероприятие проходит на Дворцовой площади в главном штабе Эрмитажа. Стенд представителей нашей страны демонстрирует единство культуры и ценностей братских народов. В экспозиции представлены новинки издательств, бестселлеры и белорусские сувениры. В рамках единого дня информирования и встречи со спортивной общественностью министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук посетил Гомель. Глава ведомства побывал в областном клубе по игровым видам спорта. Министр осмотрел инфраструктуру учреждения, посетил залы борьбы, дзюдо, настольного тенниса, игровых видов спорта, тренажерный зал и высоко оценил материально-техническое оснащение спортивного объекта. Особое внимание Сергей Ковальчук уделил важности достижения высоких спортивных результатов и развития детско-юношеского спорта. В Гомеле проходит пленарное заседание 20-го Гомельского экономического форума. Его работу открыл председатель облсполкома Иван Крупко. Губернатор отметил, что за 20 лет форум вырос из площадки для подписания соглашений в масштабную платформу для реализации проектов. За это время подписано 125 документов на сумму более 2 миллиардов 700 миллионов долларов, резюмировал глава региона. В Гомеле стартовала военно-прикладная игра «Прорыв» на учебно-полевом центре «Белгута». Состязание, приближенное к условиям военной подготовки, стало важным событием для вузов региона. Участники в полной экипировке выполняют марш-броски, стрельбу, эвакуацию условных раненых и другие упражнения. Проект, зародившийся в Белгуте, получил республиканский статус и способствует патриотическому воспитанию молодежи. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель FM» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Yeah.

0: хочет play. Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Это Гомель ФМ, с вами по-прежнему Олеся Василькова. Желаю всем хорошего дня. Сегодня у меня будет, кстати, созвон, будет новиночка в эфире Никита Камадей. Поэтому слушаем, будет интересно. Ну а пока о другой музыке тоже расскажу.

za Leoš Svik. Также в этом часе Койли Рэй, Players. А новинка от Мадонны и Сабрины Карпентер «Bring Your Love». Бибилексы,

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты, нужно покупать.

0: мы купили шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
1: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Так, я обещала вам горячую премьеру, поэтому на связи сегодня у меня популярный белорусский артист Никита Камадей. Никита, добрый день.
1: Гомель, привет.
0: Привет, привет. Как настроение?
1: Отличное настроение. Весь в работе, очень много всего.
0: Супер, вот. Спасибо, что нашел время для нашего эфира. Ну, будем сейчас обсуждать новиночку под названием «Я выбираю быть». А каким ты выбираешь быть?
1: Знаете, что настоящим, настоящим, самым настоящим и жизнерадостным, счастливым, вот, любящим мир, людей, себя, творчество. И вот, собственно, все.
0: Это здорово. Правда, что ты сам написал текст и музыку?
1: Ну, ко всем песням пишу сам текст и музыку, да.
0: Хорошо.
1: Пока что так.
0: Еще я слышала, что какой-то есть челлендж в ТикТоке. Там, где ты призываешь каждого поделиться своей историей успеха и выбора. Что за челлендж, как присоединиться можно туда? Вдруг кто-то захочет.
1: Не знаю, а откуда вы взяли?
0: А вот взяла, у меня тут пресс-релиз, и там написано в нем.
1: Ну, знаете что, челлендж состоит в том, чтобы снимать себя настоящим в самый счастливый момент. Например, там едешь на велосипеде, к примеру, да? Свобода, чувство независимости, чувство вот этого вот счастья внутри. И оно может быть посетить в любых местах, поэтому снимайте себя, снимайте там, где вы счастливы. И вот, собственно, в чем заключается челлендж.
0: Согласна, согласна. Ну, а какие вообще эмоции вот ты испытываешь, когда выходит новый трек? Вот сейчас будем везде его презентовать, на разных радиостанциях, я так понимаю. Что чувствуешь при этом?
1: Ну, знаете, что это постепенно, конечно, превратилось в работу.
0: Уже не такие эмоции, как изначально, да?
1: Ну, конечно, эмоций много. На самом деле, просто треки все разные, и по-разному эмоции, конечно, очень влияет реакция слушателей. То есть вот этот фидбэк, он, конечно, важен. Вот. И я выбираю быть, как никогда этот трек прям влетел, ворвался.
0: Вау, ворвался, а как ты понимаешь реакцию слушателей?
1: Вот, поэтому очень здорово отреагировали слушатели, и я думаю, что он очень хорошо разойдется и станет таким гимном, знаете, такой свободной, гимном свободной личности.
0: Ох, вот класс, я уверена, что именно так и будет. Ну и давай пожелаем что-нибудь слушателям Гомель FM.
1: Друзья, будьте такими, какие вы есть, вот, снимите эти маски. Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь прямо здесь и сейчас, потому что жизнь, она пролетает, проходит мимо нас, а потом оглядываешься назад и думаешь, почему же я не сделал этого раньше. Поэтому оставьте все позади и просто кайфуйте.
0: Хорошо, отличное пожелание, так и сделаем, я уверена. Творческих успехов желаю, пусть все складывается наилучшим образом, ну и, конечно, побольше новых треков, которые будут нас радовать.
1: Спасибо огромное, Гомель FM, всех обнял.
0: Отлично, ну а теперь слушаем «Я выбираю быть». Пока-пока.
1: Понеслась. Пока.

0: проведения лотереи за 3 января 2029 года.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Сегодня по области. В Гомеле переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: И о партнерах подробнее. Ресторан «Пряности и радости» – это самое вкусное хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Город Гомель, улица Комсомольская, 6. Телефон, код 29-80-70-330. Еще наш партнер – торговый центр «Мебельный квартал». Торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь – 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Гомель, Барыкина, 155. Ну и еще один медицинский центр Белсона. Консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия и своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by.

Итак, в России было проведено исследование, и результаты показали, что самым популярным подарком для женщин являются цветы, конечно. На втором месте гаджеты, на третьем деньги, а еще 54% женщин получают в подарок сертификаты в магазины, путешествия, ювелирные украшения и сумки. Но есть еще и нестандартные презенты. 29% женщин получают в подарок роллы, шаурму и другие угощения. Ну а в 25% случаев мужчины считают подарком собственную аккуратность в быту. Да что вы говорите? И 16% хорошие отношения. Действительно. Но это уже перебор, мне кажется. Ну а еще, согласно исследованию, мужчины чаще дарят подарки в начале отношений, а со временем презенты становятся более редкими. А вот, наверное, нужно что-то исправлять. Если они становятся редкими, нужно все-таки почаще.

студии наш партнер, компания «Санит», белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – это стандарт качественного сна. Еще один наш партнер мероприятия – Городейский сахарный комбинат. Надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу Гомель, Карповича, 28, место номер 18. И выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас.

еще продолжаю рассказывать о наших партнерах. Это магазин цветов Black Roses. Подарить праздник и хорошее настроение легко с Black Roses. Свежие букеты, честная цена, индивидуальный подход. Гагарина 36. Black Roses, подари настроение. Телефон доставки плюс 375-25-613-52-56. И еще один партнер – это Mi Buy, официальная розничная сеть техники Xiaomi. Mi Buy – оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.

0: 12.56 на часах. Андрей Баранов уже подготовил новый выпуск свежих новостей и с нами поделится немножечко.
1: Ну, у нас новые, и вот новая банкнота номиналом 200 белорусских рублей.
0: Вау, хорошо.
1: Скоро изменится. Ну, я расскажу, как из Гомеля можно будет добраться до культурного фестиваля в Итоке.
0: Прекрасные новости, об этом скоро расскажет Андрей. С вами Олеся Василькова, услышимся в следующем часе. Он будет очень интересным. Будем обсуждать дружбу между мужчиной и женщиной. Не пропустите.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Память, объединяющая страны. Премьер-министр Александр Турчин посетил мемориальный комплекс «Народная память» в Ашхабаде. Представитель нашей страны возложил венок и цветы к монументам «Вечная память» и «Сыны Отечества». К слову, мемориальный комплекс «Халкхагдасы» «Народная память» открыт в октябре 2014 года. Нацбанк с 1 июня выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 белорусских рублей. Соответствующее постановление правления Нацбанка подписал Роман Головченко. Банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных банкнот номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, выпущенных ранее в обращение. Дизайн банкноты концептуально схож с находящейся в обращении 200-рублевкой, но при этом имеет ряд отличий. Также усовершенствован защитный комплекс. 20-й Гомельский экономический форум собрал представителей из разных стран мира. Самой многочисленной стала делегация Российской Федерации. Активно участвует и Ферганская область Узбекистана. Среди участников – дипломаты, бизнесмены, руководители крупных предприятий. Делегации заинтересованы в сотрудничестве по машиностроению, агропромышленному комплексу, научным технологиям и образованию. С 4 по 6 июня в Светлогорске пройдет масштабный спортивно-культурный фестиваль в Итоке. Участников и гостей ожидает насыщенная программа, знакомство с культурными традициями, региональные бренды, олимпийский квест с ценными призами, мастер-классы чемпионов творческие и спортивные активности для всей семьи, а также выступления звезд белорусской эстрады. 4 июня из Гомеля добраться до Светлогорска можно на автобусе. С автовокзала Гомель до Светлогорска автобусы отправятся в 6.40, 12.20, 15.10. 5 июня в 6.40, 8.40, 12.20 и 15.15. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городийский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Да, на данный момент вы встречаете день вместе с нами. С вами Олеся Василькова и Андрей Шедловский присоединился ко мне.
3: Да, привет, привет, Олеся, привет, дорогие слушатели.
2: Мы чего тут собрались? Чтобы обсуждать важные темы, правильно?
3: Да, о важном поговорим.
2: О важном. О чем будем сегодня говорить?
3: Мы будем говорить о флирте между мужчинами и женщинами. Насколько это нормально, для кого это нормально и где...
2: Будучи в отношениях особенно,
3: будучи в отношениях,
2: да.
3: Конечно. Да. И где грань, и где справедливость в оценке каждого из них и взглядов мужчин на это и женщин тоже.
2: Согласна. Ну и про дружбу между мужчиной и женщиной.
3: Вот, да.
2: Норм
3: самое...
2: это, не норм, и вообще, что можно считать под дружбой, правильно?
3: Да. Как мне написали вчера подписчики, когда
2: так,
3: увидели наш
2: сторис,
3: что выбрали самую острую и актуальную тему на сегодняшний день, потому что все это почему-то бурно обсуждают в последнее время, прямо на своих встречах, там,
2: ну,
3: девочки
2: да.
3: на девичниках, мальчики на мальчишниках.
2: Откуда ты знаешь, что девочки на девичниках?
3: Ну вот мне вчера писали подписчики, вот мои знакомые в Инстаграме, которые сторис увидели, вот говорили, что там буквально вчера вот обсуждали, позавчера, буквально сегодня и так далее.
2: Ну да, тема актуальная. У нас, в принципе, все такие будут темы.
3: Да, да, да, так что слушайте нас всегда.
2: Если у вас есть какое-то мнение на свой, на этот счет, пишите на наш Viber 29 код 3411 348. Будем обсуждать все вместе. Ну и а теперь о музыке давай поговорим.
3: Давай.
2: Опять по телу разряд. Впереди Полина Гагарина «Твоими руками».

0: Клава Кока. «Не зови меня Зая, зови меня замуж». Итак, сегодня с Андреем обсуждаем темы дружбы между мужчиной и женщиной. Можете писать на Viber, повторю, 29 код 34 11 34 8. Что вы думаете на этот счет?
1: Нам очень интересно.
0: Это да. Нам двигаться.

0: работу. Отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Итак, мы тут с Андреем Шедловским обсуждаем важную тему. Можно, бывает ли дружба между мужчиной и женщиной?
3: Да, вот, Олесь, как ты считаешь, бывает или не бывает для тебя? У тебя есть друзья-мужчины?
2: Ну, я считаю, скорее всего, что не бывает. То есть обязательно какой-то есть у одной или другой стороны влечение.
3: Угу.
2: То есть, ну, это уже не дружба получается.
3: То есть без этого никак?
2: Ну, я не знаю, у меня такого не было. Ну и вообще, что можно считать дружбой?
3: Ну, да, вот, кстати, на самом деле хороший вопрос, вот, наверное, главный вопрос здесь.
2: Часто ли ты видишься, часто ли там переписываешься, там подруга тебе звонит в 11 часов вечера, а у тебя есть девушка, это нормально вообще? Я считаю, нет.
3: Ну, да, я тоже считаю, что это ненормально, если ты находишься в отношениях, конечно. Но, тем не менее, я считаю, что вообще дружба, она существует просто в определенных рамках. Понятное дело, что у этих людей не должно быть какого-то влечения, не должно быть влюбленности, а просто человеческий фактор, человеческая дружба. То есть, когда это чуть больше, чем просто приятели, а когда можно друг к другу обратиться за помощью, я не знаю, за какое-нибудь, если что-то случилось, когда можно поделиться чем-то, вот если вы там встретились, не знаю, поддержать друг друга или там, и, как говорится, и в горе, и в радости, только не, я имею в виду, не в любовном плане, а чисто по-человечески. Вот, тогда почему нет? Оно может быть, как бы, ну, все люди одинаковые. Но, опять же, повторюсь,
2: нет,
3: эти
2: одинаковые.
3: Люди одинаковые только в том случае, если нет каких-то чувств, каких-то мыслей, каких-то желаний хотя бы у одного из них.
2: Я думаю, что все равно у кого-то всегда есть какое-то желание или там, может, влюбленность или какое-то влечение в любом случае. Но у меня лично так было всегда.
3: Я с тобой согласен, если назовем такую дружбу, которая зародилась где-то при целенаправленном знакомстве. Ну, вот, грубо говоря, ты где-то отдыхала, допустим,
2: вот и
3: с тобой познакомился парень, да?
2: Я при этом знаю, что у него какой-то есть интерес.
3: Конечно.
2: Ну, то есть какой,
3: потому что он с тобой
2: друг?
3: Познакомился целенаправленно. Значит, ты его как-то привлекла.
2: Да.
3: Если мы говорим не о целенаправленном знакомстве. К примеру, ты студентка, ты учишься, у тебя есть одногруппники, как девочки, так и мальчики.
2: Так.
3: И вот в процессе учебы вы ловите какой-то общий вайб, допустим, с мальчиком. То есть у тебя может быть свой парень или там жених, у него может быть девушка, там невеста или жена. Но в плане учебы вы видитесь каждый день, и вам есть о чем поговорить, не знаю, у вас общие интересы. И, возможно,
2: ну хорошо,
3: вообще это, знаешь,
2: быть...
3: потом перейдет в дружбу с семьями, я не знаю. То есть такое же
2: Ну ладно, на учебе может быть, но вот сейчас, во взрослом возрасте, я с трудом верю в какую-то дружбу.
3: Хорошо, если она не зародилась до, вот как я говорю, где-то там на учебе, на работе, на, где вам приходилось, вас свело что-то, не специальное знакомство, я имею в виду, тогда да. Конечно, если с тобой знакомиться специально, то в любом случае, значит, ты понравилась этому парню, и он подошел к тебе с определенной целью. Поэтому, конечно...
2: И как бы мы там не дружили, я-то знаю, что у него какая-то другая цель.
3: Да, я-то знаю, что я классная.
2: Это факт! Это бесспорно. Но я бы, например, не хотела, чтобы у моего мужа были вот такие вот подруги.
3: Хорошо, а как бы ты отнеслась, если бы на момент знакомства твоего с твоим мужем и ваших отношений у него уже была такая подруга? Ну, как сестра родная, двоюродная.
2: И он такой... Пойду с подругой в кино погуляю, да?
3: Ну, нет, подожди, нет. Тут уже, наверное, нет. Тут уже должны быть какие-то рамки в плане, он должен познакомить ее с тобой тогда и как бы уделять, естественно, время тебе, но при этом позвать на день рождения или в компанию, или на какой-то праздник, допустим,
2: не надо подругу. Мне звать никаких твоих подруг. У меня свои есть.
3: Нет, ну у твоего же мужа тоже какая-то жизнь была до тебя, правильно?
2: Ну все, теперь у него новая жизнь.
3: Не-не-не, ну это уже жестко, подожди.
2: Нет, ну что за под... Ну, хорошо, она будет там звонить ему постоянно, и я должна буду это терпеть? Нет, я не буду.
3: Нет, конечно, нет. Это уже крайности. Ты сейчас в них кидаешься, мне кажется.
2: Я всегда так делаю.
3: Да. Нет, я говорю о чем-то адекватном. Ну, о каком-то адекватном
2: общении. А где степень адекватности? Кто определит ее?
3: А вот она, наверное, может быть, она у всех немножко разная. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть шире, у кого-то чуть менее, мне кажется. Но, мне кажется, тут человек сам, наверное, чувствует, неприятно ему или нормально. То есть норм или стрём, у каждого понятие свое, мне кажется.
2: Ладно, хорошо. Для этого у нас есть Viber, 29 код, 3411, 348. Пишите свое мнение на этот счет, нам будет интересно.
3: Нам очень интересно.
2: Да, продолжим очень скоро.
4: Музыка твоей страны.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
10: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
11: У нас совместный час с Андреем Шедловским. Любим мы спорить. Да. Решили в эфире это делать теперь.
12: Да, теперь мы это делаем легально.
11: Да. Значит, у нас тема «Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?» Так, вот у меня есть пример. Наоборот, рассмотрим. А если вот у девушки был друг, да, до этого, и теперь у нее там есть парень или муж, вот как муж будет относиться? «Я пошла с другом гулять». Ну, это что,
12: норм? Нет, нет, это не норм, конечно. Мне кажется, отказываться от друга, с которого, если он реально друг, если это не тот, про которого мы говорили с тобой так 5 минут назад, если это действительно друг без каких-то подтекстов, скажем так, без влечения, влюбленности и так далее.
11: Ну, а муж не знает, есть там подтекст или нет. Нет, может быть, я могу говорить, что там нет подтекста.
12: Ну, подожди, твой же муж тебе должен доверять. Ты должна быть с ним честна, как и он с тобой. Да. И отношения же строятся на доверии. Если
11: а
12: у вас здоровые отношения...
11: А вдруг я сама не знаю, есть подтекст у этого друга или нет?
12: Хорошо, как давно ты с ним дружишь?
11: Ну, не знаю, ну, несколько лет, допустим.
12: Ну вот, он за несколько лет никак не проявился, не признался тебе в чувствах, там, не знаю, просто вот вы друзья.
11: Я не знаю, у меня такого не было, я не дружу с мужчинами.
12: Ну, допустим, просто если мы развиваем эту тему.
11: Я не называю просто это дружбой. Да, у меня есть там много знакомых мужчин, которые тоже там, допустим, мне могут в чем-то помочь или там созвониться, но я не называю это.
12: Ну хорошо,
11: дружбой.
12: Смотри, адекватность. У тебя есть какой-то друг, и вот ты выходишь замуж, да, у тебя появляется. Да. Во-первых, ты же замуж выйдешь не за один день, правильно?
11: Конечно.
12: То есть твой муж сначала станет твоим парнем, вы там повстречаетесь какой-то период времени, потом, не знаю, будете съезжаться, не съезжаться, тема нашего прошлого эфира, кстати.
11: Да.
12: Вот, и только потом уже предложение, ЗАГС и семейная жизнь. То есть за этот период муж уже будет знать всю твою компанию, всех твоих родственников, правильно? Ну, большинство,
11: да,
12: по крайней мере,
11: ну,
12: из них, там, близких. Вот, и будет все понятно, и, возможно, даже они сами между собой подружатся и станут друзьями за этот период.
11: Я думаю, скорее всего, будет вариант другой, что я сама стану меньше общаться с этим другом,
12: вот,
11: потому
12: либо,
11: что мне это будет неинтересно.
12: Либо второе, да, тут, опять же, смотри, какое, смотри, общение идет. Есть общение просто такое человеческое, то есть, знаешь, вот, вот не знаю, у меня есть брат или сестра, мы живем в разных городах, мы там можем раз в неделю созвониться, пообщаться, рассказать какие-то новости друг другу или там встречаться на каких-то семейных праздниках. То есть это же не говорит, что мы, ну, каждый день прям обязаны видеться. И
11: вот,
12: если у тебя, ну, с другом такие же отношения, вы не видитесь, не созваниваетесь ежедневно, у вас нету такой галочки сегодня вечером позвонить или написать каждое утро доброе утро смс-очку.
11: Это очень странно уже.
12: Это уже попахивает какими-то отношениями, честно. Вот. А если просто есть такой человек, с которым, ну, вы такие не близкие, не прям не в отношениях, но друзья, чуть больше, чем приятели, скажем так, не знаю, потому что, может быть, ты делилась с ним тайнами, он делился с тобой какими-то тайнами, в процессе каких-то разговоров друг друга поддерживали, вот что-нибудь такое. То...
11: Ну, не знаю. Спорный очень вопрос, но
12: ну,
11: я
12: опять
11: вот нашла...
12: же, я говорю, это очень индивидуально, это прям как будто надо рассматривать ситуацию прям вот досконально, каждую отдельно, да. Но в любом случае, ты права, я с тобой согласен, что имея такого друга и заводя отношения, конечно же,
11: меньше станет общение с другом.
12: Да, ревность-то никто не отменял, и какие-то вещи должны соблюдаться, должны соблюдаться рамки. Одно дело, когда девушка свободная или парень свободный, а другое дело, когда все-таки у него появляется партнер, вторая половинка, и он должен ему или ей посвящать уже самого себя всего целиком.
11: Здесь я с тобой соглашусь, Андрей.
12: Ура, ура, добился.
11: Итак, у нас скоро музыка, прогноз погоды, а потом мы обсудим кое-какую статистику на этот счет.
12: Ух ты,
11: поэтому,
12: интересно.
11: Да, не пропускаем.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Сегодня обсуждаем животрепещущую тему дружбы между мужчиной и женщиной. И вот обещали мы статистику, так?
1: Да, давай.
0: Я вычитала, что когда один признался в любви, а второй сказал, давай останемся друзьями, то 70% таких дружб распадаются в течение года.
1: Ну, конечно, человеку больно. Он, оказывается, любил, понимаешь. Он же хотел большего и строил надежды.
0: И он думает, да зачем оно всем надо?
1: Ну, потому
0: такая?
1: Что это уже, я вот об этом говорил в начале часа, о том, что дружба может быть тогда только на самом деле искренняя, открытая, только когда нет вот внутреннего желания, чувств нет, влюбленности нет. Потому что когда человек рядом ходит с тобой и тебя вожделеет, ну...
0: Такое себе, да?
1: Ну, конечно, какая дружба может быть? Естественно, он будет под тебя подстраиваться, он будет с тобой, он будет где-то лукавить, себе на горло наступать для того, чтобы ну как-то тебя ублажить, тебе понравится
0: в твоих глазах,
1: не знаю. Ну да, конечно, но представь, он
0: а
1: человек в тебя влюблен.
0: А если человек хочет не отношений, не влюблен, а чего-то другого, например? Ну, мы все поняли,
1: ну,
0: чего другого.
1: Тогда, знаешь, тогда это вообще уже какое-то такое. Ну, что-то
0: А если он говорит, что это дружба?
1: Если он говорит, что это дружба?
0: Да.
1: Не
0: То
1: знаю.
0: То есть он врет, получается?
1: Ну, мне кажется, да.
0: Да, хорошо. Еще статистику прочитала, что 68% романтических отношений начинается именно с дружбы.
1: Да, тоже верно.
0: Ну, это да, 100%
1: так
0: всегда
1: и есть.
0: В итоге.
1: И вообще, ну, нет, самые крепкие пары, мне кажется, это как те пары, которые в первую очередь друзья.
0: Такое и есть. Так вот, еще 40% людей признаются, что у них был друг, в которого они были тайно влюблены. То есть все равно, видишь... Кто-то один влюблен, или кто-то один, ну, чего-то
1: хочет. Ну, большинство статистики, да, я же говорю, что есть индивидуальные случаи, когда действительно люди дружат, я в это верю, но их очень мало, а статистика говорит о другом, что действительно все-таки разнополые люди, и вот у них чувства на первом
0: Хорошо,
1: месте.
0: Хорошо, а вот если у тебя девушка, так, допустим, зачем тебе подруга другая, если у тебя девушка есть?
1: Она не нужна мне.
0: То есть ты прерываешь тогда со своими там подругами или еще с кем-то?
1: Нет, я точно не заведу новую, но если у меня уже до этого, ну, было там 10 лет, я дружил с человеком, и потом я, у меня появилась девушка, ну, будет очень странно и как-то не по-человечески взять и оборвать дружеские отношения. Понятно, что то, о чем мы с тобой говорили, я не буду с ней ходить в кино и какие-то индивидуальные свидания, я не буду созваниваться с ней по ночам и так далее, потому что все, я уже в отношениях. Но, тем не менее, человек-то все равно в моей жизни остается. Я позову его на свой день рождения, допустим, я... Не знаю, то есть познакомлю его со своей девушкой или супругой, и вообще буду счастлив, если, ну, мы будем в одной компании, и, допустим, и они тоже подружатся. Если действительно это мой друг, которого я люблю как друга, я имею в виду, и это Ладно. Приятный мне человек, которому я доверяю, то почему нет?
0: Я скептически, конечно, отношусь все равно к таким подругам. Меня, наверное, не переубедить, не знаю.
1: Я же говорю, все индивидуально. Понятно, если бы, допустим, я знал, что эта подруга в меня тайно влюблена, и на момент, когда у меня появилась девушка, то тут, наверное, только оборвать отношения. Ну, правда.
0: Да, да, согласна. Так, что мы обсудим в следующем выходе? Давай расскажем всем.
1: Давай
0: про
1: что-нибудь
0: флирт.
1: Поострее. Флирт.
0: Острее?
1: Да.
0: Про флирт.
1: Флирт, и как на него смотрят, да, мужчины и женщины? И вообще, что это значит,
0: ну, да,
1: для чего?
0: И нормально ли флиртовать, если ты в отношениях?
1: Да, поговорим.
0: Хорошо.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Рак. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней. У нас рекламируются все.
2: Итак, у нас сейчас тема «Нормально ли флиртовать с другими, если ты в отношениях?» Андрей?
3: Нет, ненормально.
2: А что считать флиртом?
3: Вот это да. Тоже вопрос. Вопрос о какой-то грани, какой-то границе.
2: Вот, хорошо. Где граница между вежливостью и флиртом? Вот я, например, очень вежливая девушка, а некоторые мужчины воспринимают, как будто я с ними флиртую.
3: Так, расскажи пример поподробнее, допустим.
2: Допустим, ну там, я не знаю, сказала Олеся, ты такая красивая. Я такая, ха-ха, спасибо, ну так, благодарю. А он уже это принимает, ну, насчет, как будто бы я с ним флиртовала.
3: Серьезно?
2: Ну или еще там пару, хорошо, ладно, еще пару фраз каких-нибудь скажет. Ну там слово за слово.
3: И понесло. И вот мы уже сидим в ресторане, нет, между нами букет цветов красивый, официант вино наливает, да?
2: Это уже другое. Ну просто где эта граница между вежливостью и флиртом? Я просто вежливая.
3: Я понимаю,
2: но,
3: да, да.
2: Что для тебя флирт?
3: Вежливость, воспитание. Флирт? Ну, слушай, не знаю. Наверное, он читается во взгляде. Он в какой-то смелых фразах, которые ты бы не сказала просто человеку малознакомому, в котором ты не заинтересована. Мне кажется, вот так вот.
2: Так, хорошо.
3: Ну, смотри, одно дело, тебе сказали, ты сегодня хорошо выглядишь, да? А ты действительно, там, не знаю, у тебя там какое-то событие там в жизни, и ты такая приходишь, допустим, на работу, на тебе там прическа, какое-то платье, что-то не повседневное, скажем так, и ты прям привлекаешь внимание. Тебе говорят, вау, какая-то сегодня красивая, какая-то сегодня нарядная. Ну, ты отвечаешь, да, спасибо, спасибо. А если ты отвечаешь, о-хо-хо, спасибо, и при этом поправляешь волосы, накручиваешь на палец, там, не знаю. Ну, это как будто немножко какое-то кокетство, что ли, заигрывание.
2: Да, я вот кокетка, может, такая, но это не значит, что я с ним флиртую.
3: Ну, хорошо, а так, ладно.
2: Хорошо, ты хотела обсудить тему справедливости.
3: Да.
2: Давай.
3: Тема справедливости. Ну, вот смотри, что касается справедливости, флирта и вот всех этих дел. Вот скажи, ситуация. У тебя муж, и тебе кто-то на работу или домой, неважно, через курьера передали там какой-то тайный поклонник букет цветов.
2: То есть я не знаю, кто это, или знаю?
3: Ну да, допустим, ты не знаешь.
2: Так, хорошо.
3: Вот, ты как, берешь эти цветы? Что
2: ну,
3: ты
2: да,
3: делаешь, расскажи?
2: Чего я не буду их брать?
3: Так, хорошо, у тебя муж спрашивает, как бы, ну, а что, от кого? Ты говоришь, я не знаю,
2: я
3: да?
2: Так
3: это
2: говорю,
3: какой-то тайный поклонник, и ставишь их в вазу на самое видное место, нюхаешь, фоткаешь, выкладываешь в Инстаграм, да?
2: Да.
3: Понятно. А это продолжается потом, там, на второй день, на третий?
2: Нет, если продолжается, ну, наверное, как-то он уже объявится, этот, если даже он тайный.
3: Так, и что ты сделаешь?
2: Ну, об этом я тебе потом расскажу. Пока я не знаю.
3: Пока не поняла, да?
2: Ну, пока я, ну, приму, конечно, букет, что я буду выбрасывать цветы.
3: Хорошо. Аналогичная ситуация. Курьер доставляет твоему мужу, не знаю, какой-то сет суши или там пирог какой-нибудь. Просто вкусный, от какой-то тайной поклонницы. Он не знает, от кого это. Допустим, ну, вот... Просто кто-то тоже сделал комплимент мужчине, так как ему цветы не подаришь, ему подарили еду. Все мужчины любят кушать, это понятно.
2: Так.
3: И муж принял и тоже тебе говорит, что, слушай, ну что, мне выбрасывать, что ли? Кто-то потратился, сделал мне приятное.
2: Нет, Андрей,
3: и
2: это не
3: вот.
2: То.
3: Почему не то? Подожди. Почему? Вот объясни мне.
2: Ну, потому что... Потому что...
3: Ну, почему? Вот потому что... Почему?
2: Ну, неприятно мне будет.
3: А так? А твоему мужчине, когда ты букет ставишь дома, приятно?
2: Ну, может быть и нет, но я же не знаю, от кого...
3: Так и он не знает, от кого, понимаешь?
2: Я не верю ему, что он не знает. Что за женщина будет присылать мужчине какие-то, я не знаю, еду, если они там, не знаю.
3: Что за мужчина будет присылать женщине цветы, если они там, я не знаю.
2: Потому что я красивая, мне могут присылать
3: Хорошо,
2: цветы.
3: У тебя такой же муж, допустим, красивый, его могут захотеть покормить, не знаю.
2: Так, Андрей, что? Нет, это работает только
3: Вот видишь, вот, тема справедливости, грани флирта и так далее. Почему-то какая-то есть несправедливость в этом. Вот сколько я не общался со своими знакомыми, вот парнями и девушками.
2: С подругами?
3: Ну, пускай даже с подругами и друзьями. Почему-то у девушек вот эта грань стерта. Это всегда звучит, что вот мне можно, а мужчине нельзя. Вот мне можно быть кокеткой, а если мужчина... Знаешь, вот как в Инстаграме вот эти рилсы, да?
2: Да.
3: Когда муж с женой в лифте едут, и там соседка поздоровается. поздоровалась, и он в ответ ей там с улыбкой сказал «Здравствуйте», и потом жена идет и говорит «Здравствуйте», он сказал «Здравствуйте». Ну вот, это вот в таком стиле, то есть почему?
2: То есть ты считаешь, что мы несправедливы к вам, да?
3: Да, я считаю так, серьезно. Ничего не имею против женщин, с уважением отношусь, но мне кажется, что в последнее время как будто эти грани почему-то стерлись, как-то... Мировоззрение, что ли, у женщин поменялось как-то?
2: Не знаю, что там поменялось. У всех, наверное, в любом случае по-разному.
3: Хорошо, смотри, еще ситуация. Ты выкладываешь в Инстаграм фото в купальнике.
2: Так.
3: Для кого?
2: Я люблю себя, я красивая, мне нравится.
3: Ты смотришь на лайки от других мужчин там? Типа, о, прилетел 101 лайк от какого-то дяди Васи.
2: Я просто в целом смотрю, там, кто пролайкал.
3: Ну, ты удовольствие получаешь, да? Тебя посмотрели, полайкали.
2: Ну, есть такое, наверное, да.
3: А еще и репостнул кто-то, допустим.
2: Для этого Инстаграм... Знаешь что, ты тоже получаешь удовольствие, когда тебя лайкают. Давай честно.
3: Хорошо, подожди. Но у меня... я не выставляю фото в купальнике.
2: Ну, хорошо. Даже если без купальника.
3: Хорошо, твой муж полайкал фото в купальнике какой-то девушки.
2: Мне неприятно.
3: Так. Тебе неприятно. То есть твоему мужу делать такое нельзя.
2: Ну, наверное, я не знаю.
3: А твоему мужу приятно смотреть на твою страницу, где 100 лайков на тебя в купальнике, на твое
2: фото?
3: Нет,
2: ну мы так договоримся уже как-то с ним, чтобы...
3: Чтобы он просто замолчал. Да?
2: Я не могу пообещать, что я не буду выкладывать фотки в купальник. Но если я съездила на море, я хочу выложить фотки эти. Пусть меня лайкают, и что? Нет, мы с ним договоримся, чтобы он к этому не ревновал.
3: Хорошо, ладно, фото на море. Если там ты, там еще и с сыном, еще и там с мужем, не знаю, с собакой, все это прекрасно. Но я говорю про другие фото. Про те, которыми заполнен Инстаграм, где девушки не только в купальниках, но и в белье.
2: Нет,
3: да,
2: но
3: там
2: белье,
3: какие-то,
2: наверное, это уже другое.
3: Такие вот фотосессии красивые у них.
2: Ну, возможно... Я бы такие слишком откровенные, если у меня есть муж, не выкладывала бы.
3: Так.
2: Ну, то есть мы бы договорились.
3: Ну, то есть у тебя вот есть граница. Если я свободна, я делаю, что хочу.
2: Да.
3: Если у меня есть муж, я бы такое не делала.
2: Ну, да,
3: вот,
2: есть,
3: хорошо.
2: Есть.
3: Это мне как мужчине, вот как будто это приятно от девушки слышать. Ну,
2: конечно,
3: не все потеряно в этом мире, значит, если вы так рассуждаете.
2: Знаешь, так звучит.
3: Ну, потому что действительно, я говорю, последнее
2: сейчас
3: время,
2: мы с
3: когда...
2: Сейчас мы обсудим это за эфиром, как это звучало.
3: Да-да-да.
2: Пока прервемся на музыкальную паузу.

0: Так, у нас тут есть такая штучка «Норм или стрём?». Давай поговорим об этом. Вот смотри.
1: Давай.
0: Допустим, мы с моим бывшим, да, остались в отличных отношениях. Ну, так, друзья, типа там, как брат и сестра. Но ты знаешь, что он мой бывший. Ладно, не ты, но я имею в виду...
1: Ну, твой там муж, парень, допустим, да,
0: муж,
1: парень.
0: Да. И вот если он придет к нам на ужин, норм или стрём?
1: Слушай, звучит как стрём, но можно на эту тему порассуждать. То есть, как давно он стал твоим бывшим? А если это было вчера, то... А сегодня появился у тебя другой.
0: Несколько месяцев назад, допустим.
1: Несколько месяцев назад. Так, у вас есть общие дети?
0: Нет, детей нет.
1: Детей нет. Так, хорошо. А сколько вы были вместе?
0: Сколько мы были вместе? Ну, допустим, год.
1: Так, вы были год вместе и остались хорошими друзьями, расставшись два месяца назад. Стрёмно, слушай, это стрёмно, да.
0: Но
1: не было бы стрёмно, знаешь, если бы у вас до этого была семья, вы какое-то количество
0: дети,
1: лет,
0: ладно.
1: Знаешь, и тем более, когда дети, и это нормально.
0: Ну, когда дети, приходится общаться,
1: да,
0: в принципе,
1: и...
0: ну, в нормальных.
1: Ну, чтобы, опять же, да, чтобы это не было, чтобы без негатива, я имею в виду, чтобы у вас действительно хорошие отношения остались дружеские. Тогда это можно рассматривать, и мне кажется, это нормально. Но... Если вы действительно расстались с друзьями по каким-то там, не знаю, причинам, ну, вот не сложилось, но при этом...
0: Хорошо, но я бы, например, если перевернуть ситуацию, не хотела бы, чтобы его бывшая там жена, например, приходила к нам на ужин. Зачем?
1: Нет, ну это если просто так в середине недели на ужин, ну это странно, действительно.
0: Ну, я бы ее не приглашала, зачем она здесь?
1: Ну, я согласен. Ну, допустим, если вы, к примеру, в разводе, у вас есть дети, ты уже там второй раз замужем, допустим, и, ну, к примеру, это праздник ребенка. Допустим, и вы празднуете его двумя семьями, потом он же тоже там отец ребенка, получается. Он имеет право прийти. И если вы реально в хороших отношениях и.
0: Ладно, праздник ребенка, согласна, еще можно согласиться. Но только если праздник ребенка. Остальные, как бы, я не хотела бы видеть.
1: Ну, опять же, тут вопрос: ты задала вопрос: вы реально в хороших отношениях, как брат и сестра. Если это действительно так, тогда как будто даже это и нормально. Но вообще звучит это стрёмно, конечно.
0: Стрёмно, стрёмно.
1: Согласен, да. Хорошо, слушай, от меня тогда вопрос.
0: Давай.
1: У твоего парня есть просто подруга, которая звонит ему в 11 вечера поплакаться. Ну, что-то случилось у нее. И он слушает ее несколько часов и там поддерживает, вот прям висит на трубке.
0: Как стрём, это просто стрём вообще стремнейший.
1: Хорошо, ну а если ты эту подругу знаешь, и вот ты знаешь, что они дружат с детства, они с одной песочницы вообще, и вот они там в школу вместе ходили, в садик вместе ходили, родители их между собой тоже до сих пор дружат.
0: Ты уже вкидаешься в крайности, уже прям уже такая вот с детства у него подруга.
1: Ну, слушай, ну, есть такие знакомые, вот, прям с детства, да.
0: Ну, не знаю, для меня это стрём. Не надо звонить моему парню в 11 часов.
1: А если вот горе у человека, надо помочь чем-то, я не знаю, вот что случилось.
0: И ты такой,
1: хорошо,
0: сразу,
1: подожди,
0: и
1: ладно.
0: Ты такой сразу, давай, ладно, ладно, приеду, ладно. Помогу,
1: согласен.
0: Да?
1: Согласен, если она просто плачется, как будто подружка там и так далее, это уже как какое-то немножко стрёмное. А если просто помощи попросила? Ну, к примеру,
0: Ну, что?
1: Не знаю, она
0: труба
1: стоит...
0: Труба протекла,
1: она,
0: да?
1: Нет, ну вот она, допустим, на трассе ДТП попала. Тут-фу, что-нибудь случилось,
0: так.
1: Допустим. Вот где-то до Гомеля не доехала, и такая, пожалуйста, слушай, там, можешь мне там, не знаю, довести
0: звонить
1: там...
0: Звонить больше некому, чем занятому мужчине.
1: Ну, а если вот прям действительно близкие, как брат с сестрой?
0: Ну, не знаю, нет. Для меня все равно это стрём.
1: Стрём.
0: Да, потому что если она знает, тем более, что у тебя есть девушка или жена, ну, как бы не надо звонить вечером и ночью, тем более. Ну, найди кого-то другого.
1: Все, я понял.
0: Не знаю, закажи там... Что там?
1: Эвакуатор. Да.
0: Эвакуатор.
1: Хорошо, согласен. Действительно, есть моменты, которые можно решить самому, не привлекая, тем более, женатого человека.
0: Либо это делается специально.
1: Да.
0: Может,
1: ну, опять же, мы рассматриваем этих друзей, как вот прям действительно ты сказала, брат и сестра.
0: Я все равно всегда вижу подтекст, поэтому, ну, тут, да.
1: Я понял, ты скептик в этом плане.
0: Да,
1: хорошо, ладно, все, принимается, я с тобой согласен, хорошо.
0: Ты бы мог пойти в кино с девушкой и другом, пока твоя дома или на работе?
1: Ни в коем случае.
0: Нет, да?
1: Нет.
0: Хорошо. Все, больше вопросов не имею, раз такое дело. Так, ну что, какой мы вывод сделаем?
1: Мы вывод сделаем, что в исключительных каких-то случаях индивидуальных дружба между мужчиной и женщиной все-таки существует, действительно, есть какие-то доказывающие факты, но в большинстве процентов по статистике ее просто нет. Всегда кто-то один, как минимум один, испытывает какие-то тайные желания внутри себя.
0: Да.
1: А еще, что флирт — это плохо, и, а еще, что самое важное...
0: Важно.
1: Нет, флирт,
0: Андрей,
1: плохо, когда
0: флирт,
1: вы
0: хорошо.
1: В отношениях. И флирт с другими, я имею в виду.
0: Да.
1: А еще очень важно, вот сейчас опять обращаюсь к девушкам, всегда ставьте себя на место своего мужчины перед тем, как что-то сделать и там пофлиртовать с кем-то. какие-то, принять цветы от другого и так далее. В этом, подожди, я договорю, потому что в этом проявляется уважение к партнеру, потому что вот как мы выяснили сегодня в эфире, вот я задавал Олесе вопрос, она сказала, вот ей было бы неприятно, если бы то же самое сделал ее муж, то, что делает она. Поэтому просто иногда для того, чтобы понять это, нужно себя поставить на место другого, и все станет на свои места.
0: Взял меня, перебил, я даже забыла, что хотела возразить.
1: И хорошо, хорошо, потому что здесь не надо возражать, нужно согласиться.
0: Да?
1: Да.
0: Ладно, доставлю тебе такое удовольствие один раз.
1: Спасибо большое.
0: И соглашусь с тобой. С вами был Андрей Шедловский.
1: И Олеся Василькова.
0: Услышимся, ну, на следующей неделе, если что касается эфира нашего совместного. Подберем какую-нибудь еще горяченькую тему.
1: Обязательно, только горяченькую.
0: Всем пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Любовь и дружба.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Только три дня – с 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат, а также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. «7 карат» – дари себе роскошь выгодно. Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте «7карат.бай».
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Республиканский семинар по модернизации крупнопанельного домостроения в Беларуси включил экскурсию на завод КПД Гомельского ДСК. Заместитель гендиректора Роман Ивашкевич подробно осветил процесс производства железобетонных изделий. Особый интерес вызвал монтаж оконных конструкций прямо на заводе, пример внедрения современных технологий. Участники обсудили перспективы развития отрасли и обменялись профессиональным опытом. Губернатор Иван Крупко сегодня открыл пленарное заседание 20-го Гомельского экономического форума. В своем выступлении глава региона указал на растущую конкуренцию за ресурсы, рынки и технологии. В этих условиях, по словам председателя облсполкома, критически важна опора на собственные возможности. Приоритет в создании качественного продукта, способного отвечать современным вызовам. 20-й Гомельский экономический форум включил в программу не только деловые встречи, но и памятное событие. В знак уважения к героическому прошлому участники возложили цветы на площади труда в Гомеле. Минута молчания у Вечного огня объединила руководство области, депутатов и гостей форума. Память о жертвах войны – основа укрепления международного сотрудничества. В Гомеле стартовала масштабная военно-прикладная игра «Прорыв». 6 лучших вузовских команд сражаются на учебно-полевом центре «Белгуд» за право представить регион на республиканском этапе. Проект реализуется под открытым небом и приближен к условиям военной подготовки. Студенты пробуют силы в стрельбе, метании учебных гранат, эвакуации условных раненых, разборке и сборке автомата, ориентировании на местности и других дисциплинах, которые традиционно входят в набор военно-прикладных упражнений. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Николай Черники. За минувшие сутки в области зарегистрировано 2 пожара. Предположительно, неосторожное обращение с огнем привело к пожару хозяйственной постройки вблизи деревни Скиток Гомельского района. Как результат, постройка уничтожена. В агрогородке Болотня Рогачевского района пожаром уничтожено 8 рулонов сена. Причина данного ЧС устанавливается. Уважаемые слушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. С начала года в области зарегистрировано 526 возгораний в природных экосистемах. МЧС рекомендует в сухую и ветреную погоду воздержаться от сжигания с растительного мусора на придомовой территории. Помните, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожневных остатков на полях, либо непринятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа до 30 базовых величин. Также напоминаем о соблюдении правил безопасности на воде. Для купания выбирайте только специально оборудованные пляжи, где дежурят спасатели. Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за буйки. Если вы идете на пляж с детьми, то ни на секунду не пускайте их из вида. Надевайте на них спасательный жилет, а в воде держите на расстоянии вытянутой руки. Берегите себя и своих близких.

0: и кропка.
1: Категория программы 12+.
2: Легкое подорожье.
3: Ля микрофона Алена Лясун. Поехали. Каб побывать на Красной площади, не обовязково ехать у Москву. Оказывается, от Гомеля до яе рукой подать, усяго 24 километры. Треба только завитать у ветку. Тут вы не убачите Кремль, але сможете познакомиться с культурной спадщиной краю у Ветковским музее старообрядництва и белорусских традиций имя Федора Шклярова. История города Ветка непоровно связана с верой и традициями. У 1685 году русские староверы перебрались жить на Полесье. Их спадщину сбирал мясцовый жыхар Федор Шкляров. У 1987 году на основе его коллекции был створен музей. Спочатку вы убачите разбяные драўляные вороты, свою особливую визитную картку музея. А кроме того, покои будинка упрыгожены дверьми с орнаментальными мотивами. Яны открыются для всех, кто жадая окунуться у историю.
2: Легкое подорожье.
3: Выставочные залы просвечены множеству тем. Тут можно убачить рукописные и стародрукованные книги 15-18 стагоддзяў. Так само экскурсоводы подробязно расскажут про богато упрыгоженные патерками и разбяными окладами образы. Майстерство мясцовых умельцев было крыницей прибытку, бо Ветка забеспечивала иконами увесь староверский свет. Коллекция дивных рушников так само представлена у музеи. Майстрыхи с поколения у поколения покидали звездки у малюнках своих полотнов. Историки и этнографы дагэтуль робяць дивные открыцці у зашифрованной у орнаментах информации. Супрацоўнікі музея выдалі нават кнігу «Арнаменты Паднепроўя», якая падрабязна распавядае пра сэнс і значэнні сістэмы знакаў. У цокальным памяшканні размяшчаецца навучальная майстэрня. Дзяўчат тут вучаць старадаўнім тэхнікам ткацтва. Акрамя таго, у музеі можна навучыцца вышываць бісерам і асвоіць разьбу па дрэве. Веткаўскі музей адкрыты для наведвальнікаў з аўторка па нядзелю. Дабрацца да яго магчыма на грамадскім транспарце з гомельскага аўтавакзала. Усім легкого подорожа.
2: Легкое подорожа.

0: Твоя реклама.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев, готовь из мясовых продуктов, транслюй, слухай белорусскую музыку, читай, размовляй на белорусской мове, дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: 23 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Пять стас.
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городийский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: Музыка твоей страны.
2: Как же вычеркнуть тебя из снов?

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
0: Техно-джунгли.
1: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы СО2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – безотходный. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: I could write a record full of radio songs. Do a bunch of features that my label would love. Do a bunch of features that I don't even like, just to build up the hype. Yeah. I could sell my house and move out to LA. Get inside of rooms with the biggest of names. Hire 50 people just to give me advice.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В Таврическом дворце прошла двусторонняя встреча председателя Совета Республики Натальи Качановой с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, в том числе подготовку к 13-му форуму регионов Беларуси и России, который пройдет с 25 по 26 июня в Минске и Минской области, а также реализацию совместных межпарламентских проектов. Валентина Матвиенко подтвердила участие в предстоящем форуме. МВД Беларуси реализует комплекс мероприятий к 110-летию белорусской милиции. В рамках идеологического марафона «110 лет в едином строю» уже прошли этапы в Гомеле и Могилеве. Финал состоится 4 марта 2027 года на Минской арене. Ведется работа над фильмом «Слово офицера», а также над увековечиванием памяти погибших сотрудников. Их именами назовут 17 улиц и учреждений. В Гомеле участники экономического форума обсудили тенденции в производстве инноваций и инвестиций в экономику региона. На встрече отметили, что за всю историю Гомельского экономического форума регион подписал 125 документов на общую сумму более 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Благодаря этому были реализованы проекты в промышленности, медицине, переработке, логистике, сфере услуг. Кроме того, были открыты медицинские центры, туристические объекты, агроусадьбы, созданы новые производства и кооперационные продукты. Особое внимание посетителей масштабной выставки Гомельской области «Развитие и партнерство» на площади Ленина приковано к стендам индустриальных гигантов. Свою мощь демонстрирует Гомтелемаш,

0: Гомель-Агрокомплект, Мозырь-Техсервис, Гомельский завод, Коммунальник, Ратона, Гомель-Стройматериалы, Гомель-Облдорстрой и другие предприятия всего юго-восточного региона. Представленные стенды районов области, которые демонстрируют специфику и достижения каждой территории. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
1: Гомель, внимание! 23 мая – масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155. Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
1: Худшая не краины.

вот между нами, девочками, не только бывает такой момент. Покупаешь новую вещь или обувь, сразу хочется ее надеть. Вот лично у меня терпения не хватает донести домой новую, такую вот сложенную вещь. А сразу, не отходя от кассы, впрыгиваешь в то, что купил, и вуаля. Наверное, потому что вовремя... Знаете, как вот, не пришел в себя, что ли, вот шопинг, здравый смысл отключается. После следующей истории, наверное, буду пересматривать свои привычки и буду делать иначе. Вводя в примерочную кабинку, незнакомка одна использовала одежду вместо коврика. На фото видна некая женщина, которая, в общем, пожелала купить и примерить одежду. Вот только некоторые элементы одежды, естественно, еще не оплачены, она использовала вместо коврика, бросив их на пол и наступив на них босыми ногами. Ну, не совсем правильно, конечно. Комментариев много под фотографией, но не написано, в какой это стране. Но уверена, что не в Беларуси, потому что у нас люди культурные, это факт. Но все-таки лучше новую вещь сразу забросить в стирку на всякий случай, а потом уже надеть.

0: Моя реклама.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

Сабрина поет о том, как важна инициатива от любимых. Это важно. Следующий трек стал очень знаменитым хитом и получил особую популярность среди тюркских народов. Оно и понятно. Ведь в его основе лежит эпос о пути девушки к водам живого источника. И без птицы счастья там не обошлось. Пусть каждый встретит свою птицу счастья. Хамай, Айола.

0: Завтра, 23 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Можно смело строить планы, но зонт лучше держать все-таки при себе на всякий случай. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Голоса Беларуси.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: У нас рекламируются все.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldefizdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области у Пинск Древ Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Сяоми», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
1: Вот буквально сегодня попалось мне видео с рассуждениями мужчин, что женщина без косметики – это высший пилотаж. Давайте разберемся. 45% мужчин открыто заявляют, что обилие косметики на женском лице их отталкивает. 40% мужчин считают, что большинство женщин используют слишком много декоративной косметики в повседневной жизни. 20% мужчин категорично заявляют, что хотят видеть рядом с собой женщин вообще без макияжа. Ребят, да ладно! Для чего тогда мы покупаем столько всего в магазине классного, интересного, вкусного? Это же все для вас, ну и для нас. Вывод какой? Прислушиваемся к словам мужчин, ну и любим девочки себя, продолжаем покупать красивые штучки хотя бы для макияжа. Нют! Поэтому далее будет с нами Виктория, которая согласна. Без фильтра можно, это белиссимо.
2: Музыка. Слушай с удовольствием.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: На часах 17:53. У нас в студии Михаил Синицын. Миш, скажи, что планируешь на завтра делать? Суббота?
3: Работать.
2: Тепло, почти лето. Работать?
3: Я завтра работаю.
2: А отдыхать?
3: Кто будет отдыхать? Отдыхать я буду в старости.
2: Там уже видно вдвойне, да?
3: Ну, скорее всего, да. Сразу за всю свою жизнь отдыхать буду.
2: Вау. Какой анонсик нам расскажешь небольшой, что интересно будет?
3: Есть у меня что рассказать. Во-первых, расскажу, как завершило заседание Совета глав правительств стран СНГ. Это будет очень многим интересно. А также расскажу о том, для чего у нас в Беларуси созданы благоприятные условия.
2: Ой, интересно, интересно. Послушаем. Так, ну мы с вами прощаемся буквально на короткий период. Встречаем в следующем часе на Гомель FM. С вами Аня Мишина.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Михаил Синицын. Добрый вечер. В Ашхабаде завершилось заседание Совета глав правительств стран СНГ. Участники утвердили стратегию конгрессно-выставочной деятельности до 2030 года и концепцию цифровой трансформации горно-металлургического комплекса. Минск станет молодежной столицей СНГ в 2027 году, Караганда в 2028. Очередное заседание пройдет в декабре этого года в Москве. В Беларуси созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов. На 20-м Гомельском экономическом форуме замглавы экономического ведомства Олеся Абраменко напомнила о новых инструментах инвестиционного законодательства, инвестдоговорах, спецдоговорах и преференциальных проектах. Уже заключены 3 инвестдоговора на 2,6 миллиарда рублей и одобрены 36 преференциальных проектов с общим объемом инвестиций почти 2 миллиарда рублей. Участники пленарного заседания в Гомеле обсудили меры поддержки для бизнеса в Беларуси, вопросы предоставления льгот при создании инновационных производств и возможности для реализации новых проектов. Кроме того, был поднят вопрос инвестиций, внедрения современных технологий и обновления технической базы в отрасли сельского хозяйства, а также внедрения искусственного интеллекта в производственные процессы. Не остались без внимания темы цифровизации и AI-трансформации, роста конкурентоспособности предприятий и организаций, в том числе туристического потенциала территорий. В филиале областного дворца творчества детей и молодежи прошел яркий конкурс «Мисс Профи 2026» среди учащихся учреждений среднего специального образования. В конкурсе принимали участие девушки из всех учреждений такого типа Гомельской области. И только 7 представительниц прошли в финал. Конкурсные испытания были представлены визиткой, интеллектуальным конкурсом, дефиле, а также творческим номером. Титул «Мисс Профи 2026» получила Владислава Якушина, учащаяся Гомельского колледжа транспорта и транспортных коммуникаций. К новостям от нашего партнера. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. И еще одна новость от нашего партнера. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. На этом выпуск завершен. С вами был Михаил Синицын, служба информации и телерадио компании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вставать.
7: Куда?
6: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
7: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
8: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
9: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
0: Реклама. На радио «Гомель-ФМ».
10: Телефон 343-343.
11: «Вечер на «Гомель-ФМ» представляет компания «Автосеть».
12: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
13: Категория программы 16+.

0: ребят, на часах 18.09. Это Гомель ФМ, на связи Аня Мишна. Вместе с вами провожу крутой вечерочек. Кто еще не подписан на наш телеграм-канал, пожалуйста, подписывайтесь. Гомель, нижнее подчеркивание, ФМ. Будем болтать. Лови музыку этого часа. Зиверт в городе лето. Ребят, ну совсем немного осталось до заветного июня. Ждем.
1: Лето, и вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа.
0: Анна Благова споет красивую лиричную песню в сюжете имени меня.

Гомель ФМ всегда на связи, и я, Аня Мишина, с вами. Напомню, что завтра, 23 мая, стартует сошский полумарафон. Ребята, присоединяйтесь, будет много интересного. Команда Гомель ФМ подготовила для вас конкурсы и призы, так что стартуем вместе в 22:00. Я вот вам подборочку комичных летних видов спорта подобрала. Первое. Бег с женами. Это финская забава, оказывается. Тут главное, чтобы вес супруги сильно не превышал вес мужа. Ну, все-таки жалко человека. Или как? Дальше. Гонки на газонокосилках. Это, оказывается, полноценный вид спорта. Только ножи в косилках убирают. Безопасности ради. Интересно, на выходных вот с соседом обязательно посоревнуемся. Еще один вид спорта. Гонки на картонных лодках. Лодки не делают из картона. Точнее, делают из картона и скотча. Ну, все равно, типа, корабль тонет в первые 5 секунд. А в чем прикол, не совсем понимаю. Ну, пометка это одинаково, что разогнаться, да, и пробежать по воде. Все равно, что ты под воду уйдешь. Ребят, а каким интересным и необычным видом спорта вы занимаетесь летом? Пишите нам в телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM в посте вечернего эфира. А мы послушаем далее Сэм Смит, Unholy.

0: Моя реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Банк.бай.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 23 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 19 и плюс 24 градуса. Погода располагает, в общем-то, даже выйти можно немножко позагорать, почему бы и нет. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Ребят, представьте ситуацию. Вы пришли на выставку роботов, а там оказались обычные люди. В специальных эффектных костюмах. Ну, думаю, тут можно и деньги за билет назад попросить вернуть. А это ведь было совсем, вот на самом деле, два гуманоидных робота, представленных, вниманию на выставке в Иране, оказались людьми. То есть элементарно, подойдя ближе, посетители заметили моргание и дыхание людей. Ну, типа роботов. Тут непонятно, на что вообще рассчитывали организаторы. Позже они пояснили, что фальшивые роботы были якобы идеей некой частной компании, которую они несет ответственность за роботизированную мистификацию. Ну, интересная такая отмазка. Вывод. Люди, давайте все-таки оставаться людьми, что может быть проще. И споет далее нам елка.

0: У нас рекламируются все.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.бай.
4: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн-каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Друзья, вот пишут, что пятница – это самый клевый день недели, когда официально разрешено жить на полную мощность, а работать на минималках. Ну, насчет официально сомневаюсь, а на полную катушку согласна. В этот день фраза «я сделаю это в понедельник» обладает какой-то магической силой успокоения. Ну, тут согласна. Так что пусть ваш пятничный вечер будет громким, дерзким и абсолютно нелегальным для трудоголиков. Будьте с нами на Гомель FM. Далее Дамиана Дэвис «Voices».

0: Реклама на радио.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Вечер на Бумере
2: представляет компания «Автосеть».
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вы на Гомель ФМ на часах 18:50 почти 2. Вот когда хочется на Бали, но внутренний голос шепчет: открой карту. Дачных участков. И вспомни, что пора поливать огурчики. Миш, что выбираешь? Полежать на пляже или провести время на даче? Ну-ка. На даче, может, по-разному провести время, правда?
1: Я хочу лежать на пляже на своей даче. Вот
0: вау,
1: так вот.
0: Ну,
1: я комбинирую все. Конечно, Вадим, безусловно. Но это же самое лучшее всего, понимаешь? Ты лежишь на пляже, оп, огурчик взял, откусил, все классно, здорово.
0: А море? Море?
1: Я могу сам себе налить море. Или бочку поставить.
0: Все можно.
1: Конечно, можно.
0: Все мечты можно воплотить, правда?
1: Абсолютно верно.
0: Расскажи маленький анонсик.
1: Маленький анонсик? Ну, есть у меня анонсик по поводу промышленной выставки «Иннопром Беларусь», которая пройдет с сентября по октябрь в Минске. А также расскажу, чем запомнился 20-й Гомельский экономический форум.
0: Интересно, послушаем. Ну, ребята, нам надо прощаться. До завтра. С вами все два часа была я, Аня Мишина. Впереди выходные. Желаю провести их с пользой для души и тела. Услышимся уже в понедельник. Оставайтесь на Гомель ФМ. Всем пока-пока.

0: Гомеле 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Только три дня – с 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте 7карат.бай.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Михаил Синицын. Добрый вечер. Вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Основная цель – развитие кооперативных цепочек и трансфера передовых технологий. Свое участие в выставочной экспозиции уже подтвердили ключевые игроки российской и белорусской промышленности. Ожидается, что промышленные технологии представят на выставке «Интеграл», «БелАЗ», «МАЗ», «Ростех», «Росатом» и другие крупные промышленные компании. Кроме того, планируется участие регионов России, заинтересованных в развитии экономических и промышленных связей со странами ЕАЭС. МВД Беларуси реализует комплекс мероприятий к 110-летию белорусской милиции. В рамках идеологического марафона «110 лет в едином строю» уже прошли этапы в Гомеле и Могилеве. Финал состоится 4 марта 2027 года в Минск-арене. Ведется работа над фильмом «Слово офицера», а также над увековечением памяти погибших сотрудников. Их имена назовут 17 улиц и учреждений. Итоги 20-го Гомельского экономического форума подвел председатель облисполкома Иван Крупко. Губернатор подчеркнул, что экономический форум прошел успешно и на самом высоком уровне, а эффект от него будет расти в геометрической прогрессии. За время форума подписаны соглашения на сумму более 100 миллионов белорусских рублей, подытожил председатель облисполкома. Белорусские спортсмены вошли в топ-10 командного турнира на прошедшем в немецком Франкфурте чемпионате Европы по карате 2026 года. В мужских командных соревнованиях выступили сборные 26 стран. В первом раунде белорусы победили представителей Косово. Во втором круге выбили спортсменов из Украины. Но в четвертьфинале не справились с итальянцами. В утешительной сетке наши парни уступили команде России. На этом выпуск завершен. С вами был Михаил Синицын, служба информации и телерадио компании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов, только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
5: Радио-вечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: вечер на Гуме представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: гамми.
1: Твоя реклама.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 23 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: У нас рекламируются все.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Михаил Синицын. Добрый вечер. Первый семинар для руководителей региональных СМИ с участием первого заместителя главы администрации президента Владимира Перцова прошел на базе Академии управления в Минске. В семинаре, который дал старт серии образовательных проектов для региональных медиа, приняли участие 70 человек. Владимир Перцов поговорил с журналистами об актуальных вопросах развития и повышения эффективности работы региональных СМИ в условиях трансформации медиаландшафта. В Беларуси с 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне. Изменения коснутся документов, проезда и ведения хозяйственной деятельности. Въехать в погранзону можно будет не только по паспорту. Перечень документов расширили. Туда войдут пенсионное удостоверение, студенческий и ученический билет, а также удостоверение инвалида. Исключается и требование о проверке наличия соответствующих пропусков при продаже билетов в населенные пункты, расположенных в пределах пограничной зоны. С 4 по 6 июня в Светлогорске пройдет масштабный спортивный культурный фестиваль «В итоге». Участников и гостей ожидает насыщенная программа, знакомство с культурными традициями и региональные бренды, олимпийский квест с ценными призами, мастер-классы от чемпионов, творческие и спортивные активности для всей семьи, а также выступления звезд белорусской эстрады. 4 июня из Гомеля добраться до Светлогорска можно на автобусе. С автовокзала Гомель до Светлогорска автобусы отправляются в 6.40, 12.20 и 15.10. 5 июня в 6.40, 8.40, 12.20 и 15.15. И еще одна новость напоследок. Завтра по всей Беларуси для учащихся 9 и 11 классов пройдут торжественные мероприятия «Последний звонок». Праздничные линейки соберут более 3000 выпускников 11 классов и свыше 5000 учащихся 9 классов. Для ребят это особенный день. Последний школьный звонок прозвучит как символ взросления, новых возможностей и ответственности за собственное будущее и будущее родной страны. На этом выпуск завершен. С вами был Михаил Синицын, служба информации и телерадио компании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Опять вставать.
7: А, куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
11: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Андрей Баранов. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: В рамках единого дня информирования и встречи со спортивной общественностью министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук посетил Гомельскую область. Глава ведомства накануне побывал в областном клубе по игровым видам спорта. Министр осмотрел инфраструктуру учреждения, посетил залы борьбы, дзюдо, настольного тенниса, игровых видов спорта, тренажерный зал и высоко оценил материально-техническое оснащение спортивного объекта. Особое внимание Сергей Ковальчук уделил важности достижения высоких спортивных результатов и развития детско-юношеского спорта. В городе над Сожем состоялось пленарное заседание 20-го Гомельского экономического форума. Его работу открыл председатель облсполкома Иван Крупко. Губернатор отметил, что за 20 лет форум вырос из площадки для подписания соглашений в масштабную платформу для реализации проектов. За это время подписано 125 документов на сумму более 2 миллиардов 700 миллионов долларов, резюмировал глава региона.
1: Местное время.
2: В рамках юбилейного 20-го Гомельского экономического форума секцию по вопросам развития туристического потенциала Гомельщины провели в Светлогорском районе. Здесь участники посетили производство по выпуску медицинских перчаток, созданное по программе импортозамещения. Предприятие в перспективе может стать объектом промышленного туризма. Рассмотрели ориентиры развития сферы туризма в Беларуси на текущую пятилетку и другие актуальные вопросы. Важным моментом стало подписание документов о сотрудничестве потенциальных партнеров с санаторием «Машиностроитель». Рогачевский райисполком поддержал молодежь, мечтающую связать профессиональную судьбу с малой родиной. С подробностями моя коллега Оксана Романова.
3: Целевое направление – надежная гарантия для тех, кто мечтает связать свою профессиональную жизнь с малой родиной. В то же время это ответственный шаг как для самих абитуриентов и их родителей, так и для заказчиков. Чтобы поддержать будущих коллег, отдел образования Рогачевского райисполкома организовал торжественное мероприятие, посвященное подписанию договоров на целевое обучение. 17 без 5 минут студентов вместе с родителями один за другим выходили за так называемый стол переговоров и подписывали ответственный договор – путевку в новую самостоятельную жизнь. Вскоре они вольются в команды учащихся педагогических университетов и колледжей в Гомеле, Могилеве и Рогачеве и будут постигать азы выбранной профессии. Начальник отдела образования Рогачевского райисполкома Елена Клочкова пожелала будущим коллегам успешной учебы и уверенности на пути к поставленной цели, которая, без сомнения, важна и благородна.
2: Подписание договоров ознаменовало начало долгосрочного сотрудничества, которое принесет пользу и молодым специалистам, и всему Рогачевскому району.
1: Местное время.
2: Юбилей спортивного братства. Первичная организация ветераны физической культуры и спорта Петриковского района отпраздновала 10 лет со дня основания. Подробнее об этом расскажет моя коллега Светлана Соболева.
4: Первичная организация ветераны физической культуры и спорта Петриковского района отмечает десятилетие со дня образования. На сегодняшний день в списке первичной организации 48 членов, 39 мужчин и 9 женщин. Среди них 3 мастера спорта СССР и 2 кандидата в мастера спорта. Самый старший – Николай Михайлович Хамец, которому исполнилось 80 лет. Возглавляет организацию Алексей Каюкало. Члены первички – активно участники общественной деятельности и спортивных соревнований, других мероприятий района, области. Стоит отметить, что ветераны спорта Петриковского района являются действующими чемпионами областной спартакиады. Последние 3 года они неизменно поднимались на высшую ступень пьедестала.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Я запрошаю вас на родину автора поэмы «Тарас на Парнасе» Константина Вероницына у населенный пункт Витебской области под назвой «Городок». Не дивно, что самый популярный фестиваль у этом регионе называется «Городецкий Парнас» – свято народной творчести, белорусской поэзии и фольклору. Традиционно у его программе яркие концерты за делом творческих коллективов района и гостей из области, майстер-классы народных умельцев, выставы вырабов народной творчести, тарасовские понадворки ды тарасовские присмаки. Тут будет на что звернуть увагу не только аматорам литературы и фольклору, а и тем, кто захопляется спортом. У рамках свята проводится и автобусная экскурсия по Вероницынских мястинах, а так само велопробег протяглостью несколько десятков километров про великие стайки и островляны, где народился и жил Константин Вероницын.
1: Легкое подорожье.
2: Каля городка, неподалек от его заходней ускраины, проходит лыжа-роллерная трасса. Максимальная должина круга на ее складая 7,5 километров, а перепад вышини может досягать 28 метров. У залежности от обранной дистанции может изменяться колькость спусков и уздымов. Лыжа-роллерная трасса каля городка дейничая на протягу усяго года. Тут можно взять на прокат лыжи, ровары, тюбинги и інший спортивный инвентар. Трасса размещена сярод живописного соснового лесу, а поблизу находится озеро Луговое с пляжем, причалом для катамаранов да іншей инфраструктурой, необходимой для отпочинку на природе. Добраться легче за все будет от Витебска, куда можно доехать на тягнику. Причем зручней на тем, что отправляется с вечера, а раницей прибывая в столицу Международного фестиваля мастерства «Славянский базар». А оттуль на автобусе до припинку городок. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожье.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». «Гомель». Время выгодных перемен в «Белджи». Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой «Трейд-ин» с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый «Белджи» уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах «Белджи Автонова».
1: Двадцать 23 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
1: Техно-джунгли.
2: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: В Гомеле 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманты» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманты». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Михаил Синицын. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко с большим отрывом возглавил рейтинг доверия россиян к лидерам постсоветских стран. Показатель достиг 75%. Данные получены в ходе исследования ВЦИОМ, проведенного впервые за 8 лет. За белорусским лидером следует Касым-Жомарт Токаев 25%, Шавкат Мирзиёев 8% и Никола Пашинян 7%. При этом доверие к президенту Беларуси выросло на 10 процентных пунктов за 10 лет, с 65% в 2016 году до текущего 75%. В Гомельском экономическом форуме, который прошел в юго-восточном регионе, юбилейный 20-й раз участвовали 15 зарубежных делегаций и представители Беларуси. Председатель облисполкома Иван Крупко отметил, что за два десятилетия форум стал авторитетной международной платформой для стратегических решений и укрепления партнерства. Губернатор подчеркнул открытость Гомельской области к новым проектам, инвестициям и культурным инициативам. Нацбанк с 1 июня выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 белорусских рублей. Соответствующее постановление правления Нацбанка подписал Роман Головченко. Банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных банкнот номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. Дизайн банкноты концептуально схож с находящейся в обращении 200-рублевкой, но при этом имеет ряд отличий. Также усовершенствован защитный комплекс. И еще одна новость напоследок. Сожский полумарафон состоится завтра на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Участники смогут выбрать одну из дистанций – полумарафон, 10 километров, 5 километров или корпоративный забег. Семейный забег начнется в 19:00, остальные старты – в 22 часа. Мероприятие призвано развивать массовый бег и повысить эффективность спортивно-массовой работы в стране. На этом выпуск завершен. С вами был Михаил Синицын, служба информации и телерадио компании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Радио «Гомель ФМ» и ресторан «Мама Хуана» представляют. Радиопроект «Электроника без границ».
6: Ритм твоего вечера.

Добрый вечер всем музыкальным путешественникам. Вы слушаете «Электронику без границ». У микрофона Артем Горский, а гостевым миксом с нами поделился диджей Орта. Он уже в третий раз участвует в выпусках нашей программы и является своего рода рекордсменом среди гостей эфира. Андрей живет и занимается творчеством в городе Минске. По профессии стоматолог-ортодонт. Организовывает грандиозные события для ортодонтов всего СНГ с приглашенными гостями, известными на весь мир. Активно продвигает свой джем-подкаст. Занимается написанием музыки, игрой на фортепиано. Также ведет телеграм-канал, где делится всеми новинками. Какие новинки Орта приготовил сегодня для нас, узнаем прямо сейчас. Гомель FM.

0: Благодаря нашему гостю сегодня мы погружаемся в мир мелодик техно. Это поджанр электронной музыки, сочетающий структурную строгость техно с глубокой эмоциональностью и мелодизмом. Возник этот стиль в 10-х годах на стыке техно и прогрессив-транса. Несмотря на столь ранний возраст, жанр стал одним из самых популярных направлений в электронной культуре. А я напоминаю, если вам нравится музыка наших гостей, вы всегда можете порадовать их подпиской в соцсетях или приятными сообщениями. Электроника без границ. Чтобы путешествовать с нами, не нужен загранпаспорт.
1: Он

Наше путешествие близится к завершению. Диджей Орта просил передать всем привет, поздравить с наступлением тепла, лета и пригласить вас на летний сезон «Воскресников», где он обязательно сыграет сет в одно из прекрасных воскресений этого лета. А я, в свою очередь, хотел бы пригласить всех на Open Air, который мы готовим для нашего города командой творческого объединения «Воскресник» совместно с «Мама Хуана» и городским центром культуры. 30 мая с 16 часов дня на нашей прекрасной набережной. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Услышимся!

Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максимом.
3: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 23 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Ежегодно в мире производится более 2 миллиардов пар джинсов. Производством этого самого популярного в мире предмета одежды занимаются более 500 фабрик в разных странах мира. И все бы было хорошо, если бы для окраски джинсовой ткани в популярный цвет индиго не использовались токсичные и опасные химические соединения, вроде бензола, формальдегида и амида натрия. Кроме того, на производство каждого килограмма такого красителя уходит 75 килограммов нефтепродуктов. И получается, что окраска ткани является самой грязной частью производства джинсов. Как сделать краситель нетоксичным, придумали в калифорнийском стартапе, который специализируется на работах, связанных с биосинтезом.
1: Техноджунгли.
2: В основу своей разработки специалисты положили природные процессы образования цвета, изучив, каким образом у индигоносных растений, из которых до 20 века и делали краситель индиго, появляются молекулы с такой краской. А потом с помощью биотехнологии вывели такие бактерии, которые повторяют природный процесс и, поглощая сахар, вырабатывают эту краску. Проблем с производством нужного количества красителя нет, поскольку бактерии размножаются очень быстро, и все они запрограммированы на выработку вещества нужного цвета. В результате появился краситель, который не вредит природе, не требует нефтепродуктов для производства, а также не раздражает кожу и не токсичен для человека. А цвет получается именно тот, настоящий джинсовый. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

23 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.